просто не песня, а натурально инструкция к применению отношений между мужчиной и женщиной. Bad Boys Blue на Retro FM. Ну, просто каждое слово подчеркивать, записывать, выписывать и в рамочку на холодильник. 3:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи, друзья. Совсем скоро услышим Сандру, группу «Стас Намин».

Для тех, кто интересуется, о чем, собственно, песня, скажу вкратце, в двух словах, гражданам хорошо. Я имею в виду персонажей этой прекрасной песни в исполнении Сандры на Ретро-ФМ. Она звучит 3 часа и 35 минут. Надеюсь, что и вам тоже хорошо. Не обязательно по той же самой причине. Причин может быть бесконечное множество. Главное, чтобы человек рядом был хороший. Группа Scorpions, Сиси Кетч и Владимир Маркин на Ретро-ФМ в ближайшую минуту.

время, друзья, меж тем приближается уже к той отметке, за которой нужно уже готовиться к наступлению утра, конечно же, и в помощь вам стартует утренний экспресс. То самое время, то самое средство, которое приближает нас к наступлению доброго утра под музыку Retro FM. Друзья, готовимся к приятному и стремительному путешествию. Не отставайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: на эту же мелодию можно напевать с тем же успехом. С добрым утром! С добрым утром, синьорина! Чао-чао! Маура на Ретро-ФМ, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам доброго наступающего утра, друзья. И предлагаю прям сразу начать с гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 2 сентября, среда. День будет располагать к спокойным делам. Не взваливайте на себя слишком много. Овны. Подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи. Тельцы. Будьте активны и инициативны, и все дела начнут решаться легче. Близнецы. Вы сможете приблизиться к своей цели, если приложите усилия и предпримите конкретные действия. Раки. Сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования и реализации свежих идей с друзьями и коллегами. Львы. Стабильное и спокойное состояние будет располагать к занятиям, где важны внимание и кропотливость. Девы. Отличный день для чтения, изучения иностранных языков или общения. Весы. Не бойтесь избавляться от лишнего. Сегодня это пройдет легко и принесет пользу. Скорпионы. В партнерстве возможна легкость, если не предъявлять к другим завышенных требований. Стрельцы. Будьте внимательны к тому, что вы делаете. Не рассчитывайте на авось. Козероги. Творческие проекты сегодня будут реализованы, если действовать открыто, легко и без резкости. Водолеи. Если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту. Ищите компромисс. Рыбы. Отличное время для коротких поездок и обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: пытаясь выяснить, любит, не любит, использует ромашку и прочие цветы, а кто-то для глубины этого чувства пользуется уже другими техническими средствами. Эхолот, опять же, измерить глубину. BG's на Retro FM, 4 часа и 20 минут. Всем доброго почти что утра, друзья, еще немного и начнут массово звенеть будильники по всей стране. Совсем скоро здесь на Retro FM Rockset. Это високосный год.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иногда, друзья, зарядить на хорошее настроение можно не только взглядом, но и звуком. И очень просто. Вот вам наглядный пример. Дуэт Roxette, их мега-хит. В 4 часа и 30 минут звучит эта песня на Retro-FM в утреннем экспрессе. И давайте-ка ознакомимся с ежедневником. Пролистаем, так сказать.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro-FM.
0: Итак, сегодня 2 сентября, год 2026, среда. В этот день, в 1935 году, родился Валентин Гафт, актер театра и кино, писатель, поэт, народный артист РСФСР. Он отличался свободой и естественностью сценического и экранного поведения. В совершенстве владел самыми разными жанрами в профессии и был всенародно любим. Настоящая популярность пришла к Гафту после фильмов «Гараж», «О бедном гусаре», «Саре, замолвите слово», «Гонки по вертикали», «Визит к Минотавру», «Чародеи» и других. Всего в его багаже более 110 интересных и ярких ролей. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. Многие фильмы с ее участием были отмечены призами и наградами. «Единственное», «Мимино», «Собака на сене», «Будьте моим мужем», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Идеальное преступление» — прекрасные фильмы, которые стоит пересмотреть. Также день рождения сегодня отмечает актер кино, телевидения, режиссер, сценарист и продюсер Киану Ривз. Он кумир подростков 80-х, звезда экшена 90-х и 2000-х. Проекты с Ривзом – синоним нетривиального сюжета и тонкой игры, а персонажи, как и сам актер в жизни, обходительны, обаятельны и даже застенчивы. «На гребне волны», «Скорость», «Джонни Мнемоник», «Адвокат дьявола», «Легендарный». «Ударная матрица» — лишь малый список фильмов, где блистает Киану Ривз. В этот день, в 1993 году, Россия и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в космосе, предусматривающее в том числе создание совместной станции. Официальным названием станции стала Международная космическая станция, то есть МКС, хотя параллельно использовалась и неофициальная космическая станция «Альфа».
1: Ежедневник.
2: На ретро.

Какие уж тут секреты, уже утро не за горами, рассветет совсем скоро небо над Москвой. Песня из фильма «Большое космическое путешествие» продолжает эфир утреннего экспресса. 4:35, столица уже, совсем скоро услышим группу «Мираж», «Рики и Повери» и Майкла Джексона. Впереди, друзья, вас ожидает еще большее количество ваших любимых песен, так что будьте рядом и готовьтесь к тому, что это утро порадует вас по полной программе, но, собственно говоря, как и любое утро, встреченное под музыку «Ретро-ФМ».

Нет, друзья, для того, чтобы уложиться, как говорится, в размер строки, скажу, наступает утро и делает это стремительно и... необратимо. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ. 4 часа и 50 минут. Совсем скоро помогут нам в приближении утра дуэт «Modern Talking» и группа «Смоки» на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вот в силу гендерных причин, так сказать, я куклы как-то ко мне совершенно не относятся, друзья. Но что далеко ходить? Разбирал старые вещи, совсем-совсем старые из детства, нашел несколько игрушек. Рука не поднялась выбросить. А вы говорите, чтобы девочка могла куклу выбросить. Совершенно неправдоподобная ситуация. Иванушки Интернешнл на Ретро FM. 5 часов почти 8 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброго утра и предлагаю ознакомиться с астрологическим прогнозом на этот, верю, прекрасный день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня, между прочим, 2 сентября, среда. Этот день будет располагать к спокойным делам. Не взваливайте на себя слишком много. Овны. Подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи. Тельцы. Будьте активны и инициативны, и все дела начнут решаться легче. Близнецы. Вы сможете приблизиться к своей цели, если приложите усилия и предпримете конкретные действия. Раки. Сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования и реализации свежих идей с друзьями и коллегами. Львы. Стабильное и спокойное состояние будет располагать к занятиям, где важны внимание и кропотливость. Девы. Отличный день для чтения, изучения иностранных языков и общения. Весы. Не бойтесь избавляться от лишнего. Сегодня это пройдет легко и принесет пользу. Скорпионы. В партнерстве возможно легкость, если не предъявлять к другим завышенных требований. Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вы делаете, не рассчитывайте на авось. Козероги, творческие проекты сегодня будут реализованы, если действовать открыто, легко и без резкости. Водолеи, если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту, ищите компромисс. Рыбы, отличное время для коротких поездок и обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ.
1: Ну вот мы с вами и добрались до того самого момента, друзья, когда можно и нужно во всеуслышание хвастаться. Ну, или, по крайней мере, рассказывать, что хорошего в вашей жизни происходит. Рубрика «Позитив», она именно для этого. Делитесь своими планами. Рассказывайте, что хорошего у вас уже произошло, или, может быть, с какими хорошими людьми познакомились, жизнь свела, или давно с кем-то не встречались, и тут, бах, состоялась эта прекрасная встреча. Опять таки, как лето провели. Помните, в школе писали же сочинение, да, как я провел лето. Так что давайте, излагайте. Буду с удовольствием читать, не просто читать, а делать это вслух. И, конечно же, с выражением для того, чтобы каждый, кто слышит, мог проникнуться всей торжественности этого момента. Друзья, самому автору самого позитивного сообщения от Ретро-ФМ достанется подарок. Прекрасный тост. Тостер очень нужная с утра пораньше штука, чтобы из просто хлеба делать хлеб вкусно поджаренный. Так что давайте, не стесняйтесь, пишите свои позитивные сообщения к нам в канал в Макси. СМС-ки присылайте тоже. Буду с удовольствием читать. Поехали!

0: ведь очень многие пишут, и не только письма. Почему сразу графомания? Просто человек любит писать, складывать буквы в слова, слова в предложения. Ансамбль «Веселые ребят» на Ретро FM. А я же, друзья, к вопросу о написании предлагаю послушать ежедневник, друзья, в моем исполнении. Давайте полистаем, узнаем о событиях этого дня.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Итак, сегодня среда, 2 сентября, год 2026. В этот день, в 1930 году, родился Евгений Леонов, актер театра и кино, народный артист СССР, народный в истинном значении этого слова, но и официально тоже. Он отличался непосредственностью и открытостью, был наделен не только ярким и мягким комедийным, но и самобытным драматическим дарованием. Фильмы с его участием «33», «Не горюй», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи» и много-много других до сих пор невероятно любимы зрителями. Ну а Винни-Пуха в его озвучке обожают дети многих поколений. День рождения сегодня отмечают актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, футболист, вратарь, заслуженный тренер России Станислав Черчесов, боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин, актриса, режиссер, продюсер Сальма Хайек, американский киноактер и музыкант Киану Ривз, российский актер театра и кино Алексей Чадов. Поздравляем всех! 2 сентября в 1972 году была одержана легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады в суперсерии СССР-Канада. Советские хоккеисты обыграли канадцев со счетом 7-3. Ну а главным игроком игры стал Валерий Харламов. Сегодня в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Российской Гвардии. Этот праздник был установлен в 2000 году указом президента России в связи с 300-летием Российской Гвардии. В честь праздника во всех гвардейских соединениях, кораблях и воинских частях проходят торжественные мероприятия, посвященные этому событию. И всех причастных к этому празднику мы поздравляем! По народному календарю в этот день на Руси следили за приметами. Если ночь была звездная и тихая, к продолжительному сухому периоду. Если стаи журавлей начинали тянуться на юг, значит зима придет рано. Именины сегодня отмечают Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Степан, Тимофей и Федор. Также примите поздравления.
1: Ежедневник.

Видимо, своих калифорнийских красот и жары группе Тото не хватает, поэтому Африка поманила. 5:35 в столице. Дальше Army of Flowers, Крис Дебург и Александр Серов на Ретро FM. Всем доброго утра, друзья.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, ну что, друзья, начинаем... Читать, начинаем пропитываться позитивом, распространять его. Хочу уточнить, друзья, позитив, рубрика, это не фильчита. Здесь не то чтобы не надо поздравлять, но для поздравлений есть совершенно другая передача. На Ретро-ФМ называется фильчита, так что прошу отнестись с пониманием всем, кто сейчас вот понаписал уже кучу поздравительных сообщений. Друзья, потерпите немножечко, и в 14.00 фильчита прозвучит. И все поздравления тоже там прозвучат. Ну, а пока я предлагаю все же делиться позитивом, то есть теми событиями хорошими, которые происходят в нашей жизни. Вот в качестве примера скажу. Я вчера отвел своего младшего сына первый раз в первый класс, и я считаю, что это здорово. Уверен, что и среди вас тоже есть родители первоклассников. Так что, друзья, давайте делитесь этой радостью. Вот Айрат Каримов пишет. Доброе утречко, хочу поздравить свою любимую дочь с первым рабочим днем в качестве педагога иностранных языков города Ульяновска. Аделя, с праздником! Вот, это уже. Таня пишет. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Мой сынок Тимофей перешел в 4 класс. Я им очень горжусь. Хочу ему пожелать всего самого хорошего. А еще я устроилась на работу, о которой мечтала. Все самое хорошее только начинается. Всем отличного настроения, а родителям учеников терпения желает Татьяна из Москвы. Вот, друзья, наблюдаете, в каком направлении нужно двигаться, а то, возможно, за лето уже разучились делиться позитивом-то. Поехали!

0: лучше не разделять, а умножать. Мне кажется, так как-то еще более позитивно звучит. Ансамбль «Цветы» на Ретро-ФМ. 6 часов и почти 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем вам желаю, друзья, доброго утра. И давайте ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 2 сентября, среда начинается, этот день будет располагать к спокойным делам. Не взваливайте на себя слишком много. Овны, подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи. Тельцы, будьте активны и инициативны, ну просто стихи. Все дела начнут решаться легче. Близнецы, вы сможете приблизиться к своей цели, если приложите максимум усилий и предпримите конкретные шаги. Раки, сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования и реализации свежих идей с друзьями и коллегами. Львы, стабильное и спокойное состояние будет располагать к занятиям, где важны внимание и кропотливость. Девы, отличный день для чтения, изучения иностранных языков или общения. Весы, не бойтесь избавляться от лишнего. Сегодня это пройдет легко и принесет пользу. Скорпионы, в партнерстве возможно легкость, если не предъявлять к другим завышенных требований. Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вы делаете, не рассчитывайте на авось. Козероги, творческие проекты сегодня будут реализованы, если действовать открыто, легко и без резкости. Водолеи, если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту, ищите компромисс. Рыбы, отличное время для коротких поездок и обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Очередной раунд позитивной рубрики, друзья. Продолжают поступать сообщения ваши, это здорово. Валентина из Узбекистана пишет: «Всем привет на волне позитива. Заряжаемся отличным настроением, улыбаемся и движемся только вперед. Пусть музыка звучит громче, а жизнь становится ярче с каждой минутой». Ни грамма не возражаю, пусть. «С добрым утром, любимая Ретро FM. Вам огромный привет из солнечной Бурятии, из города Улан-Удэ, а мы с семьей готовимся к поездке на автомобиле в не менее прекрасный город Новосибирск. Нас ждет увлекательное путешествие по России», сообщает Александр от имени семьи Елисеевых. Александр, удачной вам поездки. Так, Надежда пишет: «Доброе утро, Ретро FM. Зовут меня Надежда, я из Новосибирска. Кстати говоря, готовьтесь, Надежда. В ваш город приедет семья Елисеевых. Если встретите, передавайте привет. Так, моя радость, дочь сегодня пошла на первые лекции в медицинском институте, поступила на педиатрический факультет, стала старостой группы и старостой курса, потому что при поступлении она оказалась первой в списках на зачисление по баллам ЕГЭ. На одного педиатра будет больше. Семейная врачебная династия продолжается». Слушайте, мои поздравления. Даешь больше хороших врачей в нашей стране. Я уверен, ваша дочь, Надежда, вырастет, выучится в хорошего врача, в качественного специалиста. Так, Наталья пишет: «Доброе утро, любимая Ретро FM. Всем хорошего дня. Хочу поделиться своим позитивом. Моя любимая внучка Лизонька пошла во второй класс, и хотя она с дочерью и зятем далеко от нас, посылаем им огромный теплый привет. А еще передаю привет 41-й школе города Кургана и желаю всем педагогам, ребятам и родителям удачного учебного года», пишет Наталья из Кургана.
0: Позитив.
1: На Ретро FM.
3: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: надо заставлять себя, друзья, найти в себе силы радоваться не только весеннему дождю, но и осеннему. И, ну, пересилить, в конце концов, это притяжение мягкой кровати. Вставайте. Вставайте, друзья, как говорится, вставайте, графа, рассвет уже полощет. Вас ждут великие дела. 6:30 в столице. Это Ретро FM и группа «Старый приятель». Давайте полистаем ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Итак, на календаре среда, 2 сентября, год 2026, день рождения. Сегодня отмечает актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. Многие фильмы с ее участием были отмечены призами и наградами. «Единственное», «Мимино», «Собака на сене», «Будьте моим мужем», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Идеальное преступление» — это лишь малый список лент, где блистает Елена Проклова. 2 сентября в 1930 году родился Андрей Петров, российский композитор, народный артист СССР. Он автор опер и балетов, симфонических произведений, музыки к фильмам и спектаклям, а также песен и легкой музыки. В его балете «Сотворение мира» танцевал Михаил Барышников. Петров написал музыку более чем к 80 кинофильмам. Среди них «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Служебный роман», «Жестокий романс», а также музыку к американской картине «Синяя птица» с Элизабет Тейлор в главной роли. В этот день, в 1972 году, была одержана легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады в суперсерии «СССР-Канада». Советские хоккеисты обыграли канадцев со счетом 7-3, а главным игроком игры стал Валерий Харламов. Напомню, всего серия игр состояла из 8 товарищеских матчей. Проходили они со 2 по 28 сентября. Сегодня свой праздник отмечает патрульно-постовая служба органов внутренних дел Российской Федерации. На сегодняшний день она является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны. К настоящему времени более 5000 сотрудников ППС награждены государственными наградами за мужество и героизм. И мы всех причастных к этому празднику, конечно же, поздравляем. А еще сегодня отмечается День Российской Гвардии, День Свободного Ветра в Крыльях, Всемирный День Кокоса и День Черничного Эскимо на палочке.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

тем, кто с утра пораньше уже вертится возле холодильника в ожидании завтрака, с удовольствием посвящаю эту песню в исполнении Джо Кокера на Ретро-ФМ. Она звучит в 6 часов и 35 минут. Всем желаю доброго утра, разумеется, всем, кто уже к этому моменту проснулся, ну или хотя бы один глаз открыл, в раздумьях, а стоит ли открывать другой. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ услышим Юрия Антонова, Рики Повери и Рики Мартина.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, друзья, настало время для того, чтобы подвести итоги сегодняшней рубрики «Позитив». Но для начала почитаю еще сообщения, которые приходят к нам в эту рубрику. Привет всем ведущим Ретро-ФМ! Спасибо вам за позитив, хорошее настроение. У меня ангина, пью лекарства, пью чай, жалуется Светлана из Новокузнецка. Светлана, выздоравливайте. Негоже это болеть в такую классную осень, которая начинается вот сейчас. Вера из... Откуда? Из Хабаровского края пишет. В 45 с хвостиком лет решила сменить профессию и пошла учиться. Получила диплом и фермерское хозяйство, где я отработала свой первый сезон агрономом. Просто завалила урожаем. Учиться, применять свои знания и получать результат – это ли не счастье? Вера, совершенно с вами согласен, это самое настоящее счастье, когда ты чему-то выучился, и это что-то работает, елки-палки, работает по-настоящему. Так, пишет Наталья из Екатеринбурга, просит ее подбодрить. Она проспала на рейс, хотела улететь в отпуск, даже не знаю, что теперь делать, пишет Наталья. В первый раз такое со мной случилось. Наташ, я не знаю, могу только посочувствовать. Я с ужасом представляю себя в подобной ситуации. Надеюсь, ни с кем из вас, дорогие слушатели, кто нас сейчас слышит, такого подобного не произойдет. Наташ, желаю, чтобы у вас все разрулилось как-то, я не знаю, другой рейс там подвернулся, деньги хотя бы вернули за билет. Ну, в любом случае, вы как минимум выспались, правда же, да? Так, что хочется сказать по поводу выше всего перечисленного. С одной стороны, можно было бы в качестве моральной компенсации вручить тостер Наталье, которая проспала на рейс, но другой, думаю, что ей тостером тут не поможешь. А вот Светлане, которая жалуется на ангину из Новокузнецка, я думаю, тостер придется в самый раз. Светлана, мои вам поздравления с выигрышем и, конечно же, пожелание выздороветь как можно скорее. Всем остальным, друзья, желаю доброго утра. Это Ретро-ФМ, это утренний экспресс.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: вот уже и среда, вот и первая смена в столице 7.00. Всем приветище. Здравствуй, страна! Здравствуй, Вадим Ривман! У нас новости на Ретро-ФМ.
1: Да, Саш, привет всем, доброе утро. Итак, рассказываю, в правительстве России разъяснили президентский указ о мерах по защите инфраструктурных объектов, который разрешает передавать предприятия во временное управление. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, сразу передавать объекты во временное управление не будут. Сначала будут предупреждения и попытки выстраивать конструктивный диалог. Также Мантуров сообщил, что публиковать перечень критически важных объектов не будут по соображениям безопасности, однако владельцы таких предприятий будут в курсе того, что они находятся в этом списке. Напомню, на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, который разрешает передавать во временное управление объекты критической инфраструктуры, если их владельцы не принимают необходимых мер безопасности, не следят за их работой или не восстанавливают после каких-то повреждений. Если Армения не заинтересована в российской военной базе в Гюмри, ее там не будет, об этом заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Россия не собирается никому ничего навязывать и готова хоть завтра вывести военных с базы в Гюмри, если такое решение примет Ереван. Кроме того, Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС в Бишкеке, назвал суверенным решением стремление Еревана двигаться в сторону Евросоюза. Также президент подтвердил, что пригласил в Москву премьера Армении Никола Пашиняна, чтобы обсудить с ним конкретные вопросы. Российским баскетболистам и тренерам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Как сообщили в Российской Федерации баскетбола, Международная Федерация баскетбола сняла ограничения со всех игроков, тренеров, судей и других официальных лиц. При этом ограничения в отношении сборных и клубов пока оставили в силе. Решение по ним примут в декабре этого года. Напомню, в июле Международный Олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Последняя на околоземной орбите завершилась очередная смена за бортом МКС. На этот раз в открытом космосе работали только женщины. Астронавты НАСА и Европейского космического агентства Джессика Мейер и София Дено провели снаружи орбитального комплекса 6,5 часов. Все это время женский дуэт занимался техническим обслуживанием и модернизацией космической станции. Добавлю, что сейчас на МКС работает международный экипаж из 7 человек, в том числе россияне Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. И еще назову курсы валют. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Ну а на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: 3 минуты в 8 в столице. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Сегодня 2 сентября, день, когда все еще будет всерьез у нас с тобой.
1: Да, 100%. Ребят, много для вас чего подготовили. Родная речь сегодня. Вот думаю, сегодня подерутся из-за сливы вы сливовой. Ну, ставь ставки, мы же 2 раза даже в нее будем играть.
0: Игра интригующая. Да-да-да, будет. Обязательно проверим вашу грамотность. Еще раз от туриста случится наша новая игра, которую мы запустили в этом сезоне. Не будем говорить пока, в какую страну мы собираемся отправиться в путешествие. Узнаете это, ну, я думаю, где-то через часик.
1: Ну что, просыпаемся, ребята, и слушаем музыку вместе с нами.

0: зміні. Сегодня среда, 2 сентября, и время, внимание, 07.07 и 07. Загадали желание. Классный какой-нибудь на эту среду. И погнали. День будет располагать к спокойным делам, но есть риск переоценить свои ресурсы и взвалить на себя слишком много.
1: Овны, у вас подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи.
0: Тельцы, будьте активны и инициативны, и тогда все дела начнут решаться легче.
1: Близнецы, вы сможете продвинуть свои цели, если приложите усилия и предпримите конкретные действия.
0: Раки, сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования, реализации свежих идей с друзьями и коллегами.
1: Львы, стабильное и спокойное внутреннее состояние расположат к занятиям, где важны внимание и кропотливость.
0: Девы, это среда, отличный день для чтения, изучения иностранных языков или общения с иностранцами.
1: Oh, hello. Весы, не бойтесь избавляться от лишнего. Сегодня это пройдет легко и принесет пользу.
0: Скорпионы, в партнерстве возможна легкость, если не предъявлять к другим завышенных требований.
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вы делаете. Лучше несколько раз перепроверить себя на ошибки, чем рассчитывать на авось.
0: Козероги, творческие проекты сегодня будут реализованы, если действовать открыто, легко и с удовольствием, без резкости.
1: Водолеи, простите, очень хотел сказать, понимаете, прям лезло сказать, что если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту, а искать компромиссы.
0: Рыбы, у вас отличное время для коротких поездок и обучения.
1: Да вообще отличное время для всех, ребят. 2 сентября, 7.08, среда. Просыпаемся.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: 7:13 на московских часах. Доброе и бодрое утро всем, кто уже проснулся с первой сменой.
2: Доброе
1: Саша,
2: утро.
1: Так, да, ну ты в курсе, да, что я переехал пару дней назад?
2: Да-да, мы все в курсе, Саша, если ты не заметил. Вот эти твои красные глаза и вот это... Сейчас, подождите, мне... Это, ну,
1: все
2: заметно.
1: Нормально. Да-да, эта трясучка, она должна пройти. В октябре точно. Я тут вещи разбирал. Знаешь, на что наткнулся?
2: На что?
1: На журналы из детства. Сначала я нашел журналы с наклейками. Там был чемпионат мира 98. Вот тот самый, где Рики Мартин еще Of Life пел. Да, еще у меня был Mortal Kombat с битвами, и там всякие наклеечки были. Мне досталось почетное право. Ну, мы с братом так решили, что будет у меня храниться. А я вспомнил, а ведь у меня же была подписка на мой футбол. Каждую среду ждал, когда выйдет новый выпуск, новый постер. У меня даже сохранился выпуск за 2001 год, когда чемпионом кто стал? Правильно, ты сама знаешь. Наша любимая команда с золотыми медалями.
2: А ты знаешь, что я сейчас вспомнил? Ты сказал по средам, и у меня то же самое. Кстати, по средам или по средам, да? Это мы в родной речи как-то в нашей новой игрушке разберемся. А пока, как скажу, так скажу. Короче, по этим дням я вспомнила, что тоже мы с папой всегда ездили на рынок и покупали Cool Girl, по-моему.
1: Конечно, да-да-да.
2: Он выходил, и там был какой-то постер, какая-то музыкальная группа, скорее всего, которую я куда-то там вешала, так радовалась. А если еще пробнички давали от ароматов, боже!
1: Чуть-чуть потерся, великолепно.
2: Ритка, молодая модница, сразу же выходила.
1: Ой, а сколько этих журналов? Ну, у Сашки не будет звукаря спрашивает.
2: Не,
1: у него
2: надо.
1: Точно Лиза была, наверное. Он же Губина любит, обожает.
2: Я думал, ты про другое скажешь. Я думаю, 7-14. Мы же знаем, какие у него плакаты висели. В конце концов, рановат пока об этом.
1: Паровозик, облачко, держаться. Да, да. Слушай, я пытался вспомнить, когда я последний раз журнал в руки-то брал? И вспомнил. Вот, наверное, за последние лет 5 попала мне антенна Теле7. А знаешь почему? А потому что коллеги принесли, и там про круги с ретро-ФМ.
2: А там мы.
1: Да еще с иллюстрациями. Цветные, да. Привет всем нашим слушателям-победителям, которые были с нами. Да, ребят, если вот себе вдруг этот номер не забрали, возьмите на память, правда, сохраните, будет история.
2: Да, ну что, ребят, сегодня мы не будем скроллить ленту, то, к чему мы привыкли. Мы сегодня с вами будем листать журналы, говорить о журналах. Вот читаете ли до сих пор, как-то выписывали, может быть, используете в качестве украшения интерьера или, знаете, вот так под стол подставить. Мы не знаем все, что у вас с ними связано. Может, вы, знаете что, может, вы отсылали письма или печатались в них.
1: Да,
2: в общем,
1: вообще, хочется спросить, вспомним. Как считаете, вот в нашу цифровую эпоху у журналов в переплете. Есть шанс? Стоит ли вообще возвращать эту добрую традицию? Расскажите о своих журнальных предпочтениях. Может быть, что-то сохранили. Можно даже не только писать текстом, даже фотосвидетельства какие-нибудь приложить. Мы с удовольствием это рассмотрим, повспоминаем, поностальгируем, ну и обсудим актуальную повесточку. Что у нас все-таки? Быть журналом или почитаем все в интернете? Пишите в наших соцсетях.

0: такой бодрой уже сентябрьской среды, а первой смены мы продолжаем.
1: Так, рассказываю. Я же говорю, я в основном читала музыкальные журналы, как у нас сегодня тема. И вот в музыкальном журнале, давай так расскажу про свой, ну, я же могу свой смартфон назвать современный музыкальный журнал. Я прочитала одну новость, но для этого мне нужна твоя поддержка, чтобы ты делал так. Снуп! Ну, про Snoop Dogg будет просто новость.
0: А чего там?
1: Короче, в общем, Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.
0: Ну, а прикинь, теперь готов... то есть 900 тысяч рублей где-то, да?
1: Ну, конечно же. Короче, работать-то можно еще удаленно. То есть можно здесь сидеть, просыпаться как раз, значит, на первую смену. Удаленно вот так кусь делать некий.
0: А тебе доставлять будут тогда? То есть там из любой точки мира можно работать?
1: Да, можно работать реально из любой точки мира. Где предоставляют его мороженое, которое он изготовил. Ага. Вот. А, ну, надо там следить за гастрономическими трендами. Не самое, да, сложное?
0: Да, может, дегустатор мороженого, но есть шашлык там. То есть это просто писать мнение.
1: Смотри, это же человечек-то креативный, мы же все знаем. Ты можешь его уговорить, надавить, ну, просто в целом сказать, это не как у всех, Snoop. И вот тебе, причем даже опыт в ресторанной сфере не нужен. Достаточно любить сладкое и иметь хороший вкус.
0: Ну, это объявление похоже на то, которое приезжайте поработать в Таиланд. Очень хорошее. Разместим, будем кормить, да, работа с карьерным ростом.
1: С проживанием.
0: Ростом.
1: Ну, что дали, то читаю, понимаешь?
0: Ну, уважаемые слушатели, думайте сами, верить или нет таким объявлением. Да, ну, Snoop, большой привет.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная и с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь.

0: Прости, да, прости. Наверное, в тебя я влюблен, Маргарита. Посмотрела на человека, который приносит нам самую актуальную информацию.
1: Вообще, я тебе показала пальцем, намекнула, типа, солнце – это Вадик, который приносит нам новости.
0: А в Москве это такая редкость, да?
1: Вадик
0: хорошо, хотя бы
1: новости?
0: У нас на Ретро-ФМ есть это секретное оружие, которое добавляет лучики актуальности.
1: Но мы не жадные. Мы с вами этим нашим оружием поделимся.
0: Так а чего говорить? Давай, запускайте.
1: Вадим Рибман и его новости.
2: Вадим, просим.
3: Вот это разогрев, да. Доброе утро, всем привет. Итак, с 1 сентября в России началось массовое внедрение цифрового рубля. К этой дате 22 крупнейших банка, напомню, должны были предоставить всем клиентам возможность открыть электронный кошелек с новой нас валютой, но запуск прошел с существенными техническими проблемами. Об этом сегодня пишут «Известия». Кошелек для цифровых рублей создается на платформе ЦБ, но доступ к нему россияне получают через банки. Основная проблема в том, что техническая обновление работает только на смартфонах с Android. На устройствах с iOS обновление приложений пока недоступно, но даже на Android открытие кошелька сопровождается сбоями, пишет издание. Китайские компании активно развивают логистику по Северному морскому пути. Это позволяет сократить время доставки грузов в Европу почти на 21 день и снизить расходы на 30%. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Джоу Лицунь на полях ВЭФ. В Китае компании очень активно участвуют в логистических перевозках на Северном морском пути. Уже в августе первые корабли прибыли из порта Китая в Мурманск. Что касается грузов, то из Китая пока везут автомобили и запчасти, а обратно можно доставлять удобрения, лесопродукцию и другие материалы. В дальнейшем планируется перевозить электронику и технику из Китая в Европу. Ранее сообщалось, что 11-й Восточно-экономический форум стартовал во Владивостоке. ВЭФ-2026 пройдет с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Чукотка стала регионом России с самой высокой средней зарплатой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Средний заработок на Чукотке составил более 260 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в Москве этот показатель достигает отметки 183 тысяч. В Петербурге не менее 128 тысяч рублей. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Леонова, народного артиста Советского Союза и всенародно любимого актера. Он играл в нескольких московских театрах, но больше всего известен своими ролями в кино. Прославился Евгений Леонов. После «Полосатого рейса» в фильмографии актера больше 100 ролей. Он снимался в «Большой перемене», «Джентльменах удачи», «Обыкновенном чуде». Одной из главных ролей для Леонова стал и Винни-Пух. Актер подарил мультперсонажу, главному герою сказки Александра Милна, и свой образ, и свой голос. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: А все, ребят, сентябрь наступил, а вместе с ним вернулся новый учебный год. Мы решили освежить школьные знания.
1: Да, ребят, мы подготовили для вас игру, которая называется «Родная речь». Все будет, знаете, как на уроках русского. Мы будем вам давать какие-то задания, там могут быть сложные ударения, правописание. Там, знаете, очень много будет всего, склонения. Короче, ваша задача – выбрать правильный ответ.
0: Да, за каждое верное слово вы получите 1000 рублей, будет всего 5 вопросов, а значит, возможность выиграть до 5000 рублей. Так что звоните.
1: 23 24 8.

0: на Ретро-ФМ.
1: Итак, начало нового учебного года. Мы сделали игру «Родная речь», в которой есть 5 вопросов и 5000 рублей. Проверим грамотность Николая из Красноярска. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте. Ну что, мы уже правила немножечко рассказали. У нас сегодня будет для вас одно задание. Вот, соответственно, вы будете выбирать правильный ответ. И за каждый правильный 1000 рублей ваше всего будет 5 слов.
1: Да, мы вам приводим пример. Так или так ударение звучит слово. Вы говорите не первый, второй вариант, а прям произносите слово так, как считаете нужным и правильным. Хорошо? А мы потом подведем итог уже после 5 ответов. Все понятно? Договорились?
2: Договорились.
1: Ну, в таком случае начнем. Первый вопрос.
3: Итак, включишь или включишь?
2: Включишь.
3: Приняли.
2: Включишь.
1: Включишь на «ю», да? Понятно, хорошо.
2: Да.
1: Далее. Средства или средства?
2: Средства.
1: Хорошо.
3: Приняли. Баловать или баловать?
2: Баловать.
3: Приняли.
1: Далее. Обеспечение или обеспечение?
2: Обеспечение.
1: Так.
3: И последнее. Диспансер или диспансер?
2: Диспансер.
1: На последний,
3: приняли.
1: Да?
3: Приняли.
2: Да.
3: Ну что же, теперь у нас с вами будет работа над ошибками, так сказать. Итак, сначала у нас было «включишь» или «включишь».
1: Да, вы сказали «включишь», я уже написал «плюс»,
3: а потом... начали менять свое мнение.
1: Да,
3: а
1: да,
3: очень
1: да.
3: Зря, потому что вы сказали «включишь», а правильно это было «включишь».
1: Далее, «средства». Это неправильно. «Средства» надо было сказать, здесь минус.
3: Далее, «баловать», «баловать».
1: Да, вы сказали «баловать», но это тоже неправильно, потому что «баловать».
3: «Баловать». Хочу тебя я баловать, к сожалению, неправильно.
1: Далее. «Обеспечение» вы сказали, это тоже неправильно. Надо было выбрать «обеспечение».
3: Ну и, конечно, далее у нас был «диспансер». «Диспансер».
1: «Диспансер» вы сказали. Правильно. А и это значит, здесь вы заработали 1000 рублей. 1 из 5. Ну что, Николай, поздравляем. Результат, он все-таки есть.
3: Конечно же.
1: Да, ну, ударение вы подтянете.
3: Кстати, слове, если честно. Хотя там все неочевидные.
1: Да, спасибо вам за участие. Я думаю, пользу мы точно все получили. «Родная речь» продолжается. Кстати, сегодня мы обязательно эту игру еще повторим, но только чуть позже.
3: Или, может, повторим.
1: Да, да, да.
3: Больно.
1: Есть, я думаю, что у нас еще целый сентябрь для того, чтобы проверить знания, а может быть, получить эти знания впервые. Это уж точно пойдет нам всем на пользу, так как и хиты проверены десятилетиями. Вот сейчас послушаем хит «Дискотека».
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.

0: Включишь. Средства. Баловать. Обеспечение. Диспансер. Вот так нужно было произнести 5 слов для того, чтобы выиграть 5000 рублей в родной речи буквально 5 минут назад. Да, наша специальная игра к новому учебному году. Мы ее сегодня еще устроим для вас обязательно, так что дозванивайтесь на ретро-ФМ.
1: Да, а еще сегодня мы весь день говорим про журналы, потому что мы сегодня вот журналы решили перелистывать, а не скроллить ленту. Все, что в душе, в голове, на уме. Пишите нам, друзья, во все наши соцсети, в Макса, во ВКонтакте. Да везде, мы вас везде найдем, все прочитаем. Делитесь обо всем, что с этим связано.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Два равных недорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках и порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Всем привет! Сегодня мы начинаем это утро не тем, что скроллим ленту в наших смартфонах, а решили повспоминать журнальчики и полистать их в переплете, какие у кого были, какие кто хранит, кто какие выписывал, а может быть даже до сих пор увлекаетесь этим. Ваши сообщения и даже фотографии, коллекции мы ждем в социальных сетях.
2: Алена нам написала удивительное, я считаю, сообщение. Доброе утро, ретро-ФМ, первая смена. Я вам пишу впервые из города Нижневартовска. Меня зовут Алена. Журналы я не собирала, поэтому читала их, внимание, в школьной библиотеке. Ты представляешь, журналы, я прям представляю, cool.
1: А там так хорошо.
2: Смотрите,
1: тихо.
2: Это
1: да
2: вот...
1: И мама не ругает.
2: Да, в школьной... У тебя были журналы в школьной библиотеке?
1: Слушай, что-что, но я про журналы там не спрашивал, да. Ходил только по необходимости, когда надо подготовиться к уроку литературы. Алексей, доброе утро, первая смена. В отрочестве в конце 70-х любил польский журнал «Шакруй». Да, была на него подписка. Интересные были картинки, там став постарше, любил «Ровесник», да, такой был.
2: Так, далее, значит, нам пишет Наталья. Всем привет, у меня хранится две большие стопки журналов «Бурда Моден» с 98-го года. Вот, ну и еще журнал «Теле7», мы там даже выигрывали что-то, когда ребенок ходил в сад. Вот так, «Бурда Моден», вот это я... Приходишь в любой салон красоты, говоришь, давайте мне челку и волосы в белые, знаешь, вот это. Они такие, конечно, это модно, это вот у нас в журнале написано так.
1: Насчет стрижки модно, я помню, как Дэвид Бекхэм. Помнишь его стрижку красиво на две стороны?
2: Я все про Дэвида Бекхэма.
1: И у нас пришел один футболист, сделайте мне как Дэвид Бекхэм, а он как раз лысым стал, да, да, неловко получилось. Никита, доброе утро, ретро-ФМ, в подростковом возрасте покупал как-то журналы «За рулем», и они до сих пор у меня есть, до сих пор хранят в шкафу, и порой хочется почитать старые журнальчики, или же купить новые. От «За рулем» я даже, да, до сих пор выпускаю, кстати, эти журналы, если что, свидетельствуем для любителей, поэтому можно найти.
2: Да, друзья, пишите нам по теме журналов не только какие у вас любимые журналы, а может быть еще что-то, может быть что-то связано с этим, вот как историю про библиотеку. Это даже интереснее.
1: Да, может быть, что-то вы узнали полезное в журналах. Тоже этим делитесь обязательно с нами. Мы совсем скоро вернемся и расскажем самые интересные истории в прямом эфире первой смены.

0: Новости на ретро-ФМ или минуты Ривмана, как мы их называем. Вадим, прошу.
1: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах по просьбе родителей. Заявление должны написать как минимум 10 семей. Тогда в садах появятся дежурные группы. Они будут работать до 8 вечера. С такой инициативой выступил первый зам председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков. Парламентарий отметил, что запустить механизм предлагается уже с января следующего года. Слухи о готовящейся новой волне мобилизации в России Владимир Путин назвал чушью собачьей. Так президент прокомментировал публикации о возможных призывных мероприятиях после грядущих выборов в Госдуму. Президент подчеркнул, что сейчас никаких реальных предпосылок для подобных решений нет, а российская армия полностью справляется с поставленными задачами. Российский президент также отметил, что угроза Зеленского заблокировать небо России атаками беспилотников – это заявка на государственный терроризм. Обо всем этом Владимир Путин заявил журналистам по итогам визита в Киргизию. В Бишкеке, напомню, прошел юбилейный саммит ШОС. Лидеры организации подписали 28 документов, а Путин провел 9 двусторонних встреч. Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ликвидацией последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий таких атак, в частности, перенаправляют логистические потоки. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые получили повреждения из-за атак ВСУ. Как указал президент, логистические мощности требуют восстановления, в том числе при участии властей. Ну и последнее. Россиян попросили не приносить кур в МФЦ, чтобы зарегистрировать их по новым правилам Россельхознадзора. В пресс-службе ведомства рассказали, как сделать это правильно. 1 сентября подошел срок обязательного учета домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах, если птиц или кроликов больше 10. И вот на этом фоне в соцсетях появились сообщения, что владельцы личных подсобных хозяйств понесли кур и петухов регистрировать в МФЦ. На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города, говорится в сообщении Россельхознадзора. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Ну а на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.
0: 3 минуты 9-го, столица. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Первая смена, Саша и Рита на местах. Мы не только для того, чтобы развлекать здесь, но и, можно сказать, просвещать, помимо
3: развивать.
0: Родной речи.
3: Развивать. Знаешь, как да. Квенни говорил, и Квен должен не только развлекать, но и развивать. А мы тоже, мы как бы берем с этого пример. У нас много новых игр. Вот в этом часе будет Руссо Туристо. Мы с вами будем немножечко изучать иностранные языки.
0: Да, и, кстати, там можно выиграть отличные призы, подарки. Да, например, термокружку фирменную.
3: Ну, это как бы вот в драке мы практически уже призываем, потому что мы помним, как за эту термокружку у нас борются люди. Вот такие мы, видите?
0: Да, и, конечно, хиты, проверенные десятилетиями, также будут с нами все это утро.

0: сменит. Так, сегодня 2 сентября, среда. День будет располагать к спокойным делам. Но есть риск переоценить свои ресурсы и взваливать на себя слишком много.
1: Овны, у вас подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи.
0: Тельцы, будьте активны и инициативны, и тогда все дела начнут решаться легче.
1: Близнецы, вы сможете продвинуть свои цели, если приложите усилия и предпримите конкретные действия.
0: Раки, сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования и реализации свежих идей с друзьями и коллегами.
1: Львы, стабильные, спокойные внутреннее состояние расположат к занятиям, где важны внимание и кропотливость.
0: Девы, это среда, отличный день для чтения, на изучение иностранных языков еще и общение с иностранцами.
1: Весы, не бойтесь избавляться от лишнего. Сегодня это пройдет легко и принесет пользу.
0: Скорпионы, в партнерстве возможна легкость, если не предъявлять к другим завышенных требований.
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вы делаете. Лучше несколько раз перепроверять себя на ошибки, чем рассчитывать на авось.
0: Козероги, творческие проекты сегодня будут реализованы. Если действовать открыто, легко и с удовольствием, без резкости.
1: Водолеи, если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту, а искать компромиссы.
0: Рыбы, у вас отличное время для коротких поездок и обучения.
1: А через 2 секунды будет 8:08, а вот уже 8:08. Давайте загадаем желание, и пусть у всех сбудется.

0: телефоны в сторону. Сегодня никакого скроллинга, не будет новостей, потому что мы решили поностальгировать и полистать журнальчики. И еще пофантазировать, а какие бы журналы с какими заголовками и рубриками могли бы выйти после этого лета с возвращением нового радиосезона. Итак, ведущая команда Retro FM, погнали.
1: Поговорим про наших. Итак, Саша недавно переехал в ипотечную квартиру. Название журнала «Квадратный метр боли». 50 оттенков бежевого. И все, как оказалось, стоят денег.
0: Много
1: эксклюзив.
0: Денег.
1: Саша назвал квартиру своей. Банк пока не комментирует.
0: Рита вернулась из отпуска. Журнал называется «Обратный билет». Да, статья «Как думать о работе, когда в голове только диджей Ахмед». Эксклюзив. Плюс 5 килограммов на весах после шведского стола. Правда или вымысел?
1: Теперь звукарь Сани. Мы пока по нашим пройдемся, близким. Не ходил в отпуск. Название журнала «За пультом». Ну и, конечно, на обложке что-то типа «Лето прошло, а Саня так и не понял, что оно начиналось». Ну и там какая-нибудь рубрика «Путешествия». За это лето Саня побывал в первой, второй и даже третьей
0: Кто
1: студии.
0: Кто хочет поддержать Саню? Уважаемые слушатели, карта привязана к номеру, да? Санечек, будет и у тебя путешествие. Вадим Ривман, главный сторожил Ретро-ФМ. Название журнала «130 лет в эфире». Юбилей. Вадик вспоминает свой первый эфир, свой первый курс доллара, но и сенсация. Вадик ушел в отпуск, станция объявила историческую реконструкцию.
1: Юрочка Булочка Гурьянов знает про звезд Ретро-ФМ все. Название «Суббота для слабаков». Ну и, конечно, сенсация. Юра Гурьянов помог Юре Лозе вспомнить, как начиналась его карьера.
0: А ведь такое скоро может случиться. Олег Орлов устраивал летнюю смену во время нашего отпуска. Название «Магия утра». Полезные советы. Как продолжать любить тех, кто сломал твой сон?
1: Наш крашек Макс Ковалевский. Шоу «Дорогие гости». Название «Домашний очаг и секреты гостеприимства». Сенсация. Каверзные вопросы Максима довели нескольких гостей до банкротства.
0: Антон Веселов. Человек, который, кстати, провел эфир с Пупа в июле. Название «Я легенда». Эксклюзив. Как через МФЦ за один день поменять фамилию на Веселини? Кстати, друзья, вы тоже можете присылать свои версии названия журналов команды Retro FM. Она ведь большая. Предлагайте, пишите в соцсетях. Можно в Максе оставлять сообщения. Мы совсем скоро к ним вернемся. Ну, а сейчас вернемся к музыке.

0: Маша и Рита.
1: Всем привет! На столичных 8.19, Саша и Рита на местах. Все, осень пришла, а вместе с ней очень часто к людям возвращается и стресс. Но не страшно, психотерапевты дали очень крутой совет парам, как пережить стресс. Они советуют, знаешь что?
2: Развестись.
1: Мяукать. Сначала расскажу.
2: Интересно.
1: Когда партнеры видят, что вот могут поругаться, надо общаться по-другому. И вот это мяу, оно может быть разным. Тревожное мяу, утверждают все те же серьезные психотерапевты, показывает, что вам плохо. Агрессивное мяу, что вы злитесь. И говорят, что через несколько минут вот такой мяу-диалог, он как бы налаживает отношения. И я думаю, что в принципе там мы недооцениваем вот ценность этого самого мяу. Ведь его же можно где угодно использовать.
2: Допустим.
1: Например, видишь размер кредита. Мяу-мяу-мяу-мяу. И как бы уже не стресс. Или за рулем едешь на работу, опаздываешь. Мяу! Видишь главное.
2: А второй тебе ответит. Да ты сам
1: мяу-мяу.
2: Да я мяу. Да ты мяу. Да я тебе мяу.
1: А если взять волнительную ситуацию, но, скажем так, не настолько тревожно. К примеру, ты хочешь подкатить, ну, к какому-нибудь, не знаю, диджею, например, да?
2: Мяу.
1: Один здесь крутишь. В общем, мяу.
2: Но я бы там еще
1: он может быть
2: сказала.
1: Разным, но всегда может помочь.
2: Мяу, Хабиби, один здесь крутит диджей. Ахмед Краш моего отпуска.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа. 8:29 на московских часах. Первая смена вернулась из отпуска. Да вернулись на самом деле не только мы. Вчера вот Макса Ковалевского повидали.
1: Мне кажется, да, он похудел, кстати.
0: Да,
1: Макс,
0: рассказал.
1: Я надеюсь, что ты нас слушаешь.
0: Рассказал нам, кто к нему придет в ближайшей неделе, но просил под угрозой удара или чего не рассказывать. Так что в воскресенье ждите. Да, были классные повторы за это лето. Ну, а совсем скоро будут новые гости и новые денежки, которые вы можете выиграть в шоу «Дорогие гости» по воскресенье. Воскресенье. 8:30. Можете узнать актуальные новости из уст Вадима Рифмана.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Россия и Китай проработают вопросы о постоянном безвизовом режиме. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее, 31 августа, на встрече в Бишкеке, Путин заявил Си Цзиньпину о готовности Москвы к совместной работе по закреплению безвизового режима на постоянной основе, если Пекин сочтет такой шаг возможным и полезным. Российский президент подчеркнул, что турпоток между России и Китаем за полгода только вырос на 43% именно за счет введенного ранее безвизового режима. Россия в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генконсульство России в Бонне и прекратить деятельность русского дома в Берлине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее глава МИД ФРГ сообщил, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу русского дома в Берлине. Этому предшествовало заявление министра внутренних дел Германии, который бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирения. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз именно с таким названием. Согласно рекомендациям, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни. Ведущие маркетплейсы ввели возможность оплаты цифровыми рублями. В частности, новую опцию уже внедрили Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Чтобы применить новый способ платежей, покупателю достаточно зайти в приложение маркетплейса, затем необходимо выбрать этот формат расчета. Вариант оплаты цифровыми рублями расположился рядом с расчетом банковской карты или через СБП. Цифровой рубль, напомню, стал третьей формой российской валюты. Он будет храниться в цифровом кошельке, при этом средства лежат не на счете в конкретном банке, а на платформе ЦБ. Каждый россиянин может иметь только один цифровой кошелек. Доступ к нему можно получить через мобильные приложения крупных банков. Ранее сообщалось, что запуск системы прошел с существенными техническими проблемами. Еще назову курсы валют. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Саша и Рита. В утреннем шоу. Первая смена. С 7 до 11.
1: Привет, да, это мы, Саша и Рита, которые вернулись из отпуска, уже сентябрь. Hello. И о чем же можно мечтать сейчас, в сентябре? Конечно, снова о еще одном отпуске. И далеком путешествии.
2: Конечно же. Короче, ребятушки, смотрите, что мы придумали после наших отпусков. Пришло время проверить нашу языковую интуицию. Потому что, смотрите, в иностранных языках очень много слов, которые некоторые звучат точь-в-точь как наши, но значат совсем другое. Некоторые настолько необычно, что мы в жизни не поймем, о чем это речь. А некоторые мы понимаем интуитивно.
1: И все это объединяет наша новая игра под названием «Руссо-туриста». Да, там будет пара вопросов. Если ответите на них, то получите фирменную термокружку «Ретро-ФМ».
2: Ребята, 23-24-88-3, код Москвы 495. Мы ждем ваших звонков.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Что? Меня снизили.
6: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
7: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Точное московское время. Это первое свято
2: ретро. Я вспомнила, помнишь, Ширли Мырли? Там как раз много было про языки. Да. Как я вас красиво обмануть? У нас же не эффект Манделы, у нас руссо-туристо.
1: А я вас подловил.
0: Руссо-туристо.
3: Облика морали.
0: Первый смень.
1: С другой стороны, чтобы нас так взбодрило с тобой, как не это. Все, движемся вперед. У нас руссо-туристо, игра, в которой расширяем словарный запас. Ну, конечно, на иностранных языках будем говорить. У нас Дмитрий из Санкт-Петербурга на связи. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Дмитрий, скажите, у вас как с языками? Знаете какие-нибудь?
4: В совершенстве русским владею.
2: Потрясающе. Это то, что нужно для нашей игры.
1: Да, это мы особенно ценим, ну, в родной речи.
2: Да.
1: А в руссо-туриста придется попутешествовать.
2: Сегодня у нас будет, конечно, кстати, путешествие во Францию. Возможно, в Париж заедем, может быть, еще куда-то. Мы не знаем, но сейчас вместе разберемся.
1: А давайте тогда первый вопрос, вот пробный, чтобы было понятно, как идет игра, просто в рамках разговора. Представьте, Дмитрий, что вы в Париже, заказали круассан, кофе, сделали уже, ну, не знаю, 39 фотографий, чтобы все поняли, вообще-то я в Париже. Алло, алло. Официантка ставит заказ и говорит.
2: Вуаля.
1: Что она имеет в виду?
4: Вуаля.
1: Вот, пожалуйста, фотографировать закончили, или третий, это комплимент. Какую бы версию выбрали? Пожалуйста, фотографировать закончили, или это комплимент?
4: Комплимент.
1: Принимается. И вот это неправильно. Вот, пожалуйста, переводится эта фраза.
2: Ну да, она же берет и ставит вам прям вот на стол и говорит, вуаля. Но это комплимент,
1: а
2: я
1: может,
2: вас...
1: А может, ты про внешний вид, да, имела бы? Как, ну, вы сегодня
2: вы
1: просто
2: вуаля.
1: Вуаля, да, как вариант.
2: Ну хорошо,
1: это мы размялись. А вот сейчас будет вопрос, если ответите правильно, то получите фирменную термокружку Retro FM. Мы вам желаем удачи.
2: Смотрите,
1: Дмитрий.
2: Подсказка всем, кто будет слушать эту игру, играть с нами. Слушайте внимательно вообще сами ситуации. Итак, ситуация. Вы опаздываете в аэропорт и забегаете в магазин купить, знаете, вот этот знаменитый французский парфюм. Все, 5 минут до закрытия. Продавец, если честно, уже давно мысленно дома и говорит вам...
5: Сесть ферме.
2: Это значит А. Только наличные. Б. Закрыто. И С. Вы точно будете покупать или... Я только спросить.
1: Какой вариант?
4: С.
1: С?
2: Вы точно будете покупать или... Да я только спросить.
1: Принимается. А какой же правильный, Маргарита?
2: Итак, правильный вариант – это закрыто.
5: Сесть ферме.
2: Вы же бежали из... Вот это вот все. Продавец уже сидел дома мысленно. Все, ребятушки, закрыто.
1: Ах, месье, Дмитрий. Как это было великодушно с вашей стороны оставить фирменную термокружку Retro FM на радость следующему слушателю, который дозвонится в игру руссо-туриста и, наверное, даст правильный ответ.
2: Ну что, зато мы узнали немножечко больше французского. Вот с этим и отправимся дальше.
0: Руссо-туристо.

0: Это Баккара на Ретро FM. Кстати, и в Испании мы уже побывали, в Италии, во Франции. А куда же мы отправимся в следующий раз, в какую страну?
1: Это я пока не знаю. Или ты уже знаешь? Может быть, есть намёк?
0: Да я думаю, всему свое время. Кто знает, может быть, четверг, а может быть, в пятницу. Вы дозвонитесь в игру «Руса Туриста» в первой смене на Ретро FM. Ответьте правильно и получите фирменную термокружку.
1: А вот то, что вы можете делать прямо сейчас, это писать в наши соцсети. Ребят, сегодня мы не скроллим ленту, сегодня мы листаем вот так... Знаете, так пальчик облизнули и вот так журнальчик перелистнули. Говорим сегодня о журналах. Читали, выписывали. Может, пользуетесь в качестве украшения интерьера. В конце концов, карту желаний делали. И вообще, расскажите какие-нибудь интересные истории. Что вы там, может быть, интересно узнавали. Ну, короче, давайте обо всем поговорим, связанном с журналами. Пишите.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс». Комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах,

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
4: Radio Hub.
3: 12+.
4: Retro FM.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня не скроллим ленту в телефонах, а листаем журнальчики, вспоминаем самые популярные, какие подписки у вас были, какие сохранили, есть ли будущее у журналов в переплете. И Андрей Обельков делится мнением. Самым-самым в детстве, юности был журнал «Юный натуралист». Да, откуда я черпал для себя знания о природе, ее обитателях. Связки этого журнала до сих пор, кстати, хранятся на даче у Андрея. Но интернет полностью вытесняет печатные издания жизни. Не знаю, к сожалению или к счастью. Но кто знает, может быть, народ еще о них вспомнит.
2: Татьяна написала: «Доброе утро, Ретро-ФМ. Моим самым любимым журналом был «Друг» про кошек. А в начале нулевых был журнал «Девичьи слезы», который тоже оказался очень интересным. А я подумала, что как раз вот это все мне сейчас рилсики заменяют, потому что нет для меня ничего интереснее, все мои коллеги знают, чем смотреть рилсики с животными. Поэтому это вот мой журнал «Друг», но в телефоне. А как классно было бы вот так вот листочки перелистывать.
1: А было бы. Сергей пишет: «В советское время всегда нравился юмористический журнал «Крокодил». До сих пор на антресолях лежат большие стопки этого журнала».
2: Так, вот тут мне потребуется расшифровка, и я думаю здесь о чем-то интересном. Значит, мое детство прошло в 90-е. Не помню, какие молодежные журналы мы брали. А, в библиотеке. Я думаю, что за бибка такая? Угу. Все, сама справилась. Видимо, в библиотеке. Тоже второй раз человек говорит, что брал журнал в библиотеке. Вау.
1: Кто-то знакомиться просто ходил в библиотеку.
2: Раскрепляли скрепки и аккуратно вынимали постеры. Бритни Спирс, Аврил Лавин, Джек Воробей. А потом при сдаче трепетали, заметит или нет.
1: Ах вы хитрюшки. Ну и завершить хочется сообщением очень коротким. От Евгения С. из группы ВКонтакте. Он двумя словами описал свое предпочтение. Мурзилка, плейбой. Что ж, ждем ваши версии, ребят, в наших соцсетях. Можете в Максе писать. Обязательно вернемся к этой теме и обсудим журнальчики.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: среда быстро летит с первой сменой на Ретро FM. Как всегда, со свежими новостями и роскошным загаром. Вадим Ривман после летних историй.
1: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, Владимир Путин прибыл на Восточный экономический форум. Он прилетел во Владивосток из Бишкека, где только что завершился, напомню, саммит Шанхайской организации сотрудничества. Форум на Дальнем Востоке, по сути, логичное продолжение того саммита. В Киргизии лидеры стран обсуждали взаимодействие и сотрудничество стран Евразийского региона. В частности, Владимир Путин провел переговоры с китайским лидером, премьер-министром Индии, президентами Ирана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Во Владивостоке у Путина не менее насыщенная программа. На сегодня запланированы двусторонние переговоры с делегациями Китая и Монголии, то есть диалог о сотрудничестве с азиатскими странами продолжается, но уже проходит с фокусом на интересы в первую очередь нашей страны. За последние 10 лет, а форум проводится уже в 11-й раз, этот обширный диалог на площадке Приморья внес огромный вклад в развитие региона. Число зарегистрированных самозанятых в России может увеличиться на 6-7% в следующем году. Темпы роста замедлятся по мере насыщения рынка. Это спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. По его словам, большинство россиян, которые хотели легализовать частные услуги или начать работать через цифровые платформы, уже оформили статус. Дальнейшее расширение рынка будет связано прежде всего с выходом молодежи на рынок труда, а также развитием маркетплейсов, доставки и такси, а также распространением подработок, пояснил эксперт. Российским баскетболистам и тренерам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Как сообщили в Российской Федерации баскетбола, Международная Федерация баскетбола сняла ограничения со всех игроков, тренеров, судей и других официальных лиц. При этом ограничения в отношении сборных и клубов пока оставили в силе. Решение по ним примут в декабре этого года. Напомню, в июле Международный Олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с наших спортсменов. И последние из Москвы начали улетать кукушки. Об этом сообщили в департаменте природопользования города. Специалисты подчеркнули, что кукушки улетают на юг раньше большинства других пернатых. При этом улетают они поодиночке. Кукушка, несмотря на статус краснокнижного вида, встречается во многих местах Москвы. В нацпарке Лосиный остров, в Битцевском лесу, а также парке Митина на северо-западе столицы. Еще назову курсы валют. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Ну а на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!
0: В столице. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Кукушек. А у Вадима Ривана заслушался.
2: Я тоже заслужил. Я вообще считаю, девчонки, они шарят, так сказать. Они как бы улетают по одному в теплые края. Потому что со своим самоваром в теплые края. Господи.
0: Верно сказано. Знаешь, только чего мне не хватило ее в гостях? Манула Тимофея. Ну, наверное, еще в отпуске просто пока.
2: Манул Тимофей наш, он никуда не улетит.
0: Да. А ваши, Саша и Рита, будут с вами еще 3 часа. Хотя почему 3? Чё, 2,
2: ты,
0: наверное.
2: Решил остаться.
0: Нет, ну, 10
2: кто там следующий?
0: До 12, нет? С Юрой поболтаем.
2: Юр, ты сегодня будешь не один.
0: А уже через полчаса мы тоже будем не одни. Кто-то дозвонится в родную речь, там проверим грамотность. И будет возможность выиграть до 5000 рублей. Но серьезные вещи потом. А сейчас всем танцы, всем каома и ламбо.

0: сменя. Планируем среду вместе, 2 сентября. День будет располагать к спокойным делам. Но есть риск переоценить свои ресурсы и взвалить на себя слишком много.
1: Овны, у вас подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи.
0: Тельцы, будьте активны и инициативны, и тогда все дела начнут решаться легче.
1: Близнецы, вы сможете продвинуть свои цели, если приложите усилия и предпримите конкретные действия.
0: Раки, сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования и реализации свежих идей с друзьями и коллегами.
1: Львы, стабильное и спокойное внутреннее состояние расположит к занятиям, где важны внимание и кропотливость.
0: Девы, эта среда – отличный день для чтения, изучения иностранных языков или общения с иностранцами.
1: Весы, не бойтесь избавляться от лишнего. Сегодня это пройдет легко и принесет пользу.
0: Скорпионы, в партнерстве возможна легкость, если не предъявлять к другим завышенных требований.
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вы делаете. Лучше несколько раз перепроверить себя на ошибки, чем рассчитывать на авось.
0: Козероги, творческие проекты сегодня будут реализованы, если действовать открыто, легко и с удовольствием, без резкости.
1: Водолеи, если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту, а искать компромиссы.
0: Рыбы, у вас отличное время для коротких поездок и обучения.
1: А сейчас отличное время, чтобы поговорить про спорт. Через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе спортивное утро, мои хорошие. Ну что, у нас теннис и футбол сейчас продолжаются. Хоккей пока еще на перерыве. Давайте о них и поговорим. Мира Андреева обыграла Джанис Тиен в первом круге US Open. Поздравляем нашу красотку. Кстати, сегодня парни сыграют матч. Правда, чуть позже обязательно проследим и расскажем о результате. Но я думаю, что сделают это уже в следующем физкульт-привете. Далее о футболе. Фонбет Кубок России. Вчера состоялось несколько матчей. Локомотив по пенальти проиграл Акрону 4-5. Ростов победил ЦСКА 2-0 в основное время. Ну, а Краснодар также в серии 11-метровых был сильнее Факела 4-3. Отдельно отмечу, что у Локомотива таким образом нет побед в 9 матчах сезона. Что же творится? 6 поражений, 3 ничьих. ЦСКА и Лока занимают последние 2 места в группе с Акроном и Ростовом. Неожиданно? Согласен. И сегодня тоже состоится еще 4 матча Кубка России. Оренбург-Рубин. Зенит обмерится силой с Динамо Махачкала. Балтика-Крылья Советов будет матч. И Спартак Москва сыграет с командой Родина. О российских трансферных новостях расскажу. Динамо все-таки не купит Гонсало Плату и Матеуса Мартинса. Эквадорец и бразилец провалили медосмотр. Бывает такое. Белоголубые за 7 миллионов евро подпишут вингера Индепендьенте Гутьерреса. Поздравляем. Зенит не продал Луиса Энрике Роме за 43 миллиона евро. Ах, какая сделка не состоялась. Локомотив арендует мостового у Зенита и будет платить вингеру 9 миллионов рублей. От оставшейся части зарплаты игрок отказался великодушно. Ну, в топ-5 лиг Европы уже закрылось летнее трансферное окно. Отмечу, что Челси за 125 миллионов фунтов продал Энцо в Ман-Сити. Это повторение трансферного рекорда АПЛ. А Барселона приобрела Жесуса у Арсенала за 14 миллионов евро и 20% от перепродажи. Ну и финальная новость. Можно назвать ее тоже спортивной. В России заработал самозапрет на азартные игры. Да, его теперь можно установить на госуслугах или в МФЦ на срок от 12 месяцев. Хорошо себе знаешь, но тогда вперед в МФЦ.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Приветствуем всех этой сентябрьской средой. На календаре понятно, что 9.18 на часах, а за окном вообще непонятно, что то ли лето, то ли осень.
1: Знаешь, что понятно? Я тоже задумалась вообще, какие у меня мысли вызывает. Ты так сказал. Ну не, мне нравится, что в Москве еще пока такая приятная осень. А что будет дальше?
0: Приемлемая.
1: Осень приемлема. А что дальше, спрошу у чатика. Мы

0: вопрос. Вот если бы одна нога была, короче, ну или вот, вот это все.
1: И?
0: Потом у меня есть магический чат, тут тоже поддержки. Потом у меня есть финансовая стратегия для меня. Так это же хорошо, понимаешь?
1: Три признака уравновешенной личности услышали вы только что, как бы.
0: Три кита, но вы бы слышали остальные 100 чатиков.
1: А ты помнишь историю, когда мужчина развелся со своей женой, потому что она общалась с чатиком больше, чем с ним? Вот сейчас бы он мог сказать, потому что она была слишком работоподобной.
2: Реклама.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

0: Кино обычно показывают очень замученных людей, таких умирающих от жажды. А здесь они идут как на рейв, как на праздник, как на вечеринку.
1: Кара-кара-кара-кара.
0: Да, ну и хиты Retro FM, соответственно, да. Наверное, после 21.00, когда так происходит. А днем тяжеловато.
1: Поговаривают 100% после 21.00 на Retro FM происходят какие-то, знаете, чудеса.
0: Не забывай, что каждый день можно устроить себе вечеринку. Достаточно просто включить любимую радиостанцию Retro FM. И дальше все само собой получится.
1: А сейчас тоже будет одно чудо. Мы его так называем.
0: А мы, мужчина, называем его Вадим Ридман. Актуальные новости на Retro FM.
2: Обязательно расскажу. Всем привет. Доброе утро. Итак, в России 1 января следующего года появится жилищный вклад. Об этом агентству Prime рассказал финансист Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства. До 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 000. Астафьев отметил, что по сути это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер соцподдержки, многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Лимит до 50 тысяч рублей, срок 1 год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. По словам Астафьева, это не замена привычным депозитам, а дополнительный продукты под конкретные жизненные ситуации. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах по просьбе родителей. Заявления должны написать как минимум 10 семей, и тогда в садах появятся дежурные группы, которые будут работать до 8 вечера. С такой инициативой выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков. Парламентарий отметил, что запустить механизм предлагается уже с января следующего года. Чукотка стала регионом России с самой высокой средней зарплаты, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Средний заработок на Чукотке составил более 260 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в Москве этот показатель достигает отметки более 183 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге не менее 128 тысяч рублей. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Леонова, народного артиста СССР и всенародно любимого актера. Он играл в нескольких московских театрах, но больше всего известен своими ролями в кино. Прославился Евгений Леонов после «Полосатого рейса». В фильмографии актера больше 100 ролей. Он снимался в «Большой перемене», «Джентльменах удачи», «Обыкновенном чуде». Одной из главных ролей для Леонова стал и Винни-Пух. Актер подарил мультперсонажу, главному герою сказки Алана Милна, и свой образ, и свой голос. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Retro FM. С добрым утром!

0: 9:35 на московских часах. Насколько вы любите русский язык, наши дорогие слушатели? На 5000 любите?
1: А на 4, а на 3, а на...
0: Да. Сегодня
1: на...
0: мы узнали, да, что некоторые на 1000 любят.
1: А я бы тоже очень даже порадовалась.
0: Так вот, а потому что задание сложное. Мы даем 5 вопросов и, соответственно, 5000 рублей на кону. Чем больше правильно ответите, тем больше денег выиграть.
1: Если что, это мы все про нашу игрушку «Родная речь», где нужно выбирать очень сложные ударения или еще что-нибудь такое, знаете, коварное. А что конкретно будет? 23-24-88-3. Код Москвы 495. Звоните и все сами узнаете.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сменя на Ретро-ФМ.
1: Сегодня в игре «Родная речь» твою грамотность будет проверять Елизавета из Барнаула. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте. Елизавета, у вас как вообще с грамотностью?
2: Ну, в школе на пятерке училась.
3: Вот. Да, я имела в таком...
2: В институте вроде тоже.
3: Супер. Даже бытовая история нам не понадобится. Если у нас круглая отличница, то сейчас будет жесткая заруба, получается. Прям проверим дипломы.
1: Напоминаем, будет 5 вопросов. Да, мы даем на выбор, как слово надо произнести, так или так. Вам нужно выбрать не первое, второе, а прям произнести слово в правильной версии, по вашему мнению.
3: Да,
1: мы
3: сегодня...
1: сначала собираем 5 ответов, а затем подводим итоги, ну и вручаем какую-то денежную сумму.
3: Сегодня мы будем говорить про правильные формы единственного числа. На самом деле, я сломалась, скажу честно. Посмотрим, как справитесь вы. Готовы?
1: Да, слова интересные, редкие. Ну что, готовы?
2: Да-да.
1: Тогда поехали.
3: Ну что ж, еще разочек. Вам нужно назвать правильную форму в единственном числе. Как правильно? Тапка или тапок?
1: Елизавета, пора отвечать. Быстрее.
2: Наверное, тапка все-таки.
1: Хорошо, отвечаем быстро. Далее. Кед или кеда?
2: Кеды.
3: Нет, кед или кеда. Единственное число.
2: Кеда.
3: Хорошо. Кеда.
1: Далее. Шлепанец или шлепанца?
2: Шлепанец.
1: Угу.
3: Приняли. Идем дальше. Туфля или туфель?
2: Туфля.
3: Приняли.
1: И финальное. Бахил или бахила?
2: Бахила.
1: Принято. Давайте разбираться. Итак, за каждый правильный ответ мы даем 1000 рублей в первом варианте.
3: Одно из самых неожиданных. Тапка или тапок. Вы сказали тапка. И это правильно.
1: Это 1000 рублей. Есть.
3: Далее.
1: Между версиями кед и кеда вы выбрали кеда. А на самом деле правильно говорить один кед.
3: Тут, оказывается, все было очень просто.
1: Да, здесь минус.
3: Далее. Шлепанец или шлепанца. Вы выбрали шлепанец. И это тоже верно.
1: Да. Следующим... была туфля, это правильно, это 1000 рублей.
3: Ну и далее у вас была бахила, и это тоже верно, это еще 1000 рублей. Вы нас не обманули, 4 из 5.
1: Это потрясающий результат со сложными словами, которые эти версии, мне кажется, некоторые вообще никогда не слышали. Но мы же употребляем их в основном во множественном числе. Елизавета, вы прекрасны, вы чемпион.
3: Молодец, продолжайте дальше. Ну и дальше уже просто думайте, на что потратить те денежки.
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.

0: вы тоже хотели просигнализировать всем, всем, всем, что сегодня благодаря игре «Родная речь» на Retro FM мы узнали, как правильно произносить сложные слова. Тапка, кет, шлепанец, туфля, бахила. Именно так нужно произносить в единственном числе.
1: Рядом. В каких журналах об этом пишут, интересно? Потому что мы сегодня говорим про журналы. Друзья, давайте, пишите нам все, что у вас связано с журналом. Не только про то, какой у вас любимый журнал, а какую-нибудь, желательно, знаете, коротенькую, увлекательную историю. Что-нибудь, что интересное у вас случалось? Может быть, находили что-то для себя новое? Может быть, вот опять же нам рассказывали, что в библиотеках, оказывается, брали журналы, забирали оттуда постеры из серединочки и возвращали обратно.
0: Да, это и многое другое обязательно разберем. В ваших сообщениях пишите в Макс, пишите в соцсетях. Через 5 минут поговорим об этом подробнее.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: N400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ. Всегда рядом.
13: Наш сайт retrofm.ru.
14: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
15: 12+.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: Между тем, сегодня мы не скроллим ленту, а листаем журнальчики. Да, вспоминаем, у кого какие были, какие подписки были. Может быть, вы храните до сих пор самые драгоценные выпуски любимого журнала. Ждем и ваши сообщения в тексте, и, может быть, фотоматериалы, если имеется такая возможность.
2: Слушай, у меня классные сообщения по поводу пользы журналов. Вот Игорек нам пишет: «Доброе утро. Мой самый любимый журнал был в юности. Это «Техника молодежи». Интересные статьи, свою первую электросхему светомузыки я спаял именно из этого журнала. И работала она от магнитофона «Романтик 306». А далее... Потрясающее сообщение. Берта пишет: «У моей мамы до сих пор хранится целая папка журналов «Бурда Моден» с выкройками». И далее я прям чувствую голос Каневского. Ну, шить, конечно, по ним уже никто не собирался.
1: Да.
2: А выбросить рука не поднимается.
1: Вот очень часто мы храним то, что выбросить просто рука не поднимается. Хотя иногда толку от этих вещей мало. Это я говорю как человек, который очень много пакетов с мусором вынес. И старым хламом, как поет Александр Иванов. Да-да-да. Но пока не настолько успешно, как ты аплодируешь.
2: Молодец.
1: Да-да-да. Пока спин на ящиках. Дима, журнал «Молоток», читай его под партой. Сначала читал, а потом устроился работать в редакцию личным помощником главного редактора. Дим, ну, интересная история.
2: У нас там что-то Саня, звукорежиссер, похлоп. Ты тоже читал этот журнал?
1: Угу.
2: А я, кстати, нет. Виктор пишет: «Ходил в библиотеку в 80-х, нравилось читать, смотреть картинки. Журналы разные были, названия я не помню, но вот в одном нашел 3 рубля». Вот это уже полезная история.
1: Вернемся обязательно, это еще не финал, поговорим о журналах, но уже впереди. А сейчас давайте послушаем Europe и The Final.

0: 9:10. Быстрее просыпайтесь под любимые хиты Retro FM. Это первая смена. И, конечно, сразу новости от Вадима Ривмана.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, Россия и Китай прорабатывают вопрос о постоянном безвизовом режиме. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее 31 августа на встрече в Бишкеке Владимир Путин заявил Си Цзиньпину о готовности Москвы к совместной работе по закреплению безвиза на постоянной основе, если, конечно, Пекин сочтет такой шаг возможным и полезным. Российский президент подчеркнул, что турпоток между Россией и Китаем за полгода только вырос почти в полтора раза именно за счет введенного ранее безвизового режима. Слухи о готовящейся новой волне мобилизации в России Владимир Путин назвал чушью собачьей. Так президент прокомментировал публикации о возможных призывных мероприятиях после грядущих выборов в Госдуму. Президент подчеркнул, что сейчас никаких реальных предпосылок для подобных решений нет, а российская армия полностью справляется с поставленными задачами. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирения. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз именно с таким названием. Согласно рекомендациям, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни. На околоземной орбите завершилась очередная смена за бортом МКС. На этот раз в открытом космосе работали только женщины, астронавты НАСА и Европейского космического агентства Джессика Мэйер и София Дено провели снаружи орбитального комплекса 6,5 часов. Женский дуэт занимался техническим обслуживанием и модернизацией космической станции. Добавлю, что сейчас на МКС работает международный экипаж из 7 человек, в том числе россияне Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Ну и последнее. В Пекине открылся своеобразный детский сад для роботов. В нем исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин. Ученые стремятся к тому, чтобы роботы осваивали навыки методом проб и ошибок через собственный опыт, а не путем демонстрации каждого действия человека. Главный упор в центре делается на тактильное восприятие и непрерывное обучение. Газета поясняет, что если робот, например, в процессе обучения ходьбы сталкивается со стеной, то столкновение становится для него частью опыта. Машина фиксирует произошедшее, пробует снова и корректирует движение, чтобы не допустить ту же ошибку. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 3 минуты 11 в столице. Добро пожаловать в первую смену. Саша и Рита вернулись.
1: Здрасте, здрасте, доброе утро.
0: В этом часе мы обязательно развеем как минимум один, а может быть даже сразу два мифа. К нам возвращается игра Fake Control.
1: Да, это раз, друзья. А какой второй миф ты хотел сказать? Про родную речь, может быть. Про руссо-туриста, о том, что мы подготовили эти игры. Вот это ты имел в виду?
0: Да, они пришли с нами в новом сезоне.
1: Мы пришли не одни. Мы с собой еще кое-кого привели, ребята.
0: А еще сегодня говорим про журнальчики любимые, кто какие коллекционировал, кто какие сохранил и, может быть, кто что именно читал. Ведь там же еще очень много интересных статей, тестов,
1: ну и
0: пробников.
1: Самое интересное то, что вы говорили, кто денежки нашел там, кто после этого что-то спаял, вот по схеме того, что было в журнале. Пишите нам вот такие какие-то свои истории интересные, мы обязательно все прочитаем.

0: смене. На Ретро-ФМ. Гороскоп на 2 сентября, на среду. День будет располагать к спокойным делам, но есть риск переоценить свои ресурсы и взвалить на себя слишком много.
1: Овны, у вас подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи.
0: Тельцы, будьте активны и инициативны, и тогда все дела начнут решаться легче.
1: Близнецы, вы сможете продвинуть свои цели, если приложите усилия и предпримите конкретные действия.
0: Раки, сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования и реализации свежих идей с друзьями и коллегами.
1: Львы, стабильное и спокойное внутреннее состояние расположат к занятиям, где важны внимание и кропотливость.
0: Девы, эта среда – отличный день для чтения, изучения иностранных языков или общения с иностранцами.
1: Весы, не бойтесь избавляться от лишнего. Сегодня это пройдет легко и принесет пользу.
0: Скорпионы, в партнерстве возможна легкость, если не предъявлять к другим завышенных требований.
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вы делаете. Лучше несколько раз перепроверить себя на ошибках, чем рассчитывать на авось.
0: Козероги, творческие проекты сегодня будут реализованы, если действовать открыто, легко и с удовольствием, без резкости.
1: Водолеи, если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту, а искать компромиссы.
0: На рыбы, у вас отличное время для коротких поездок и обучения.
1: Ребят, сейчас вообще отличное время. Просыпайтесь.

0: на календаре, и в честь этого дня мы решили сделать ход конем и не скроллить ленту, а вспомнить наши любимые журнальчики, полистать переплет и поискать интересные рубрики. Что же такого классного встречалось в этих журналах? Вот одна из таких рубрик называлась «Признаки так называемого богатства». Ну или как люди изо всех сил стараются казаться богатыми.
1: То есть сейчас просто фотографии выкладывают, да? Типа, это мой завтрак. А раньше было по-другому.
0: Да-да-да, как ярмарка тщеславия называют, но это соцсети сейчас делают. А раньше по-другому. Раньше манеры только выдавали такого человека. Там, например, знаешь, фраза «Я знаю владельца этого ресторана».
1: Это обычно перед тем, как не очень дорогой салат, да, заказать в меню. Или ты знаешь, мой папа. То же самое вот история.
0: Ну или, знаешь, самое дорогое вино в карте. Скажешь, закажешь, потом приносит. А можете разлить на троих подружек? Да? Каждая попробовать хочет.
1: А фраза вот эта, у меня вообще-то есть связь. Она к чему?
0: Ну, это святая фраза. Она мне помогает в одном магазине продуктов для сына скричеров получать.
1: Скричеров? Это что такое?
0: Такие маленькие игрушечки, да. Там целая коллекция.
1: Ты приходишь...
0: Ладно, я у него одну возьму, принесу тебе,
1: покажу.
0: Знаменитый
1: магазин, где цифра 5 написана. Такой, у меня вообще-то есть связи. Вон, 3 яйца пробейте, пожалуйста. А наклейка «Я паркуюсь либо как хочу, либо где хочу».
0: Ну, это вот прям так себе, да? Или, знаешь, вот рассказы о вчерашнем ужине с олигархом. Правда, без фотодоказательств, но с детальным описанием вот этих шикарных блюд, крутонов. У нас так у ведущих есть такая манера говорить. Сегодня работаю на таком мероприятии, таком, но снимать ничего нельзя. Просто поверьте, что ну, оно просто вау.
1: Да, да, нельзя, подписал документ. Вот. Я частенько летом езжу на свою тверскую виллу. Ну, в конце
0: так. Ты так свои апартаменты в Твери называешь, да?
1: А, да, вообще они как бы мамины с папой, но я называю это моя вилла в Твери. Нет, давай так, моя вилла рядом как правильно-то сказать, но не с морем, не с... С водой. Моя вилла на воде, давай
0: на
1: вот так вот.
0: На лазурном берегу.
1: На лазурном берегу тверских карьеров, в конце концов.
0: Ну или, знаешь, там фото на улице очень часто любят делать с таким пренебрежительным лицом к обычной жизни, обычным людям.
1: Ну, хорошо.
0: А сама перед этим только из маршрутки вышла, знаешь,
1: ну,
0: вот здесь вид красивый.
1: Не стоит забывать, что вообще-то я являюсь владычицей пентхауса. В ипотеку в 30 лет студии в Бутово.
0: 8,5 квадратов. Да, это роскошно. Пора переходить к музыке. Modern Talking прямо сейчас расскажет про You Can Win. Ну, а что мы расскажем вам попозже, узнаете. Оставайтесь в компании с первой сменой.

0: 23% опрошенных сказали, что сохранили лучшего друга со школы. У тебя есть кто-то, с кем ты вообще общаешься?
1: Да, да, конечно.
0: Серьезно?
1: Да, да, у меня, ну, Сашка друг есть. Блинов Саня, привет!
0: Так, хорошо. Саня, звукорежиссер, есть ли у тебя...
1: Славик просто... Воронин, привет!
0: Тоже есть! Ну, из вас только я, Рослав Гальянова. Я, ну, нет такой возможности общаться с людьми со школы.
1: Хотя вот. Бы они должны дожить до этого возраста, чтобы с ними дружить, да? Ты, наверное,
0: там
1: к этому
0: много
1: хотел.
0: Разных нюансов, понимаешь, как бы. Но кто-то уже начал свою жизнь так...
1: Район отличается от района, да?
0: Строить, да. Вот. В общем, в итоге 33% россиян сказали, что общаются, а 39%, это вот я, опрошенных, заявили, что ни с кем не поддерживают отношения, потому что интересы разошлись. Смысла в дальнейшем общении не стало. Ну, в общем, в целом разделились мнения пополам.
1: Храните друзей, ребята, если они у вас, конечно, есть.
0: 100%.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: отличных 10.30 I Love You Baby. Быстрый вопрос.
1: Давай.
0: Три вещи на Retro FM, которым ты можешь сказать эту фразу. А может быть, три человека.
1: I love you, baby.
0: Да.
1: Опасность, опасность.
0: Будто
1: две
0: ты...
1: вещи. Хорошо, завтрак.
0: Да.
1: Далее, второй завтрак. И зеркало.
0: То есть, родная речь, руса-туриста, фейк-контроль. И тебя не дождутся никаких признаний.
1: Кстати, знаешь, что я сейчас поняла? Зеркало имеется в виду не себе, не то, что я классная. Что, у нас наконец-то зеркала в студии есть. А то я совсем не очень приятный человек появилась. А только завтрак и я.
0: Половина 11-го, это значит новости. Вадим Риван, просим.
2: Всем говорю привет, доброе утро. Итак, Владимир Путин прибыл на Восточный экономический форум. Он прилетел во Владивосток из Бишкека, где только что завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Форум на Дальнем Востоке, по сути, логичное продолжение того саммита в Киргизии. Лидеры стран обсуждали, напомню, взаимодействие и сотрудничество стран Евразийского региона. В частности, Владимир Путин провел переговоры с китайским лидером, премьер-министром Индии, президентами Ирана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Во Владивостоке у Путина не менее насыщенная программа. На сегодня запланированы двусторонние переговоры с делегациями Китая и Монголии, то есть диалог о сотрудничестве с азиатскими странами продолжается, но уже проходит с фокусом на интересы в первую очередь нашей страны. За последние 10 лет, а форум проводится уже в 11-й раз, этот обширный диалог на площадке Приморья внес огромный вклад в развитие региона. Ну и добавлю, что в рамках спортивных игр Восточного экономического форума прошел массовый забег «Борись и побеждай». Несмотря на дождливую погоду, на старт вышли более 1000 человек, включая олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова. Следователи возбудили уголовное дело после нападения на школьника в Башкирии. Как полагают следователи, 14-летний молодой человек нанес 15-летнему юноше ножевые ранения из-за неприязненных личных отношений. Сейчас задержанным подозреваемым проводят все необходимые мероприятия. Также сотрудники ведомства осматривают место, допрашивают всех, кто стал очевидцем инцидента. 15-летний юноша в больнице. Россия ответит на недружественные шаги Германии так, как посчитает нужным. Об этом заявили в МИД России, комментируя обвинения, прозвучавшие накануне в Берлине. Напомню, ранее власти ФРГ назвали Москву причастной к инциденту в аэропорту Лейпцига, закрыли российское консульство в Бонне и свернули программы культурных обменов. Кроме того, закрыли русский дом в Берлине. Сегодня день российской гвардии. Для частей и соединений Минобороны эта дата – символ особой воинской доблести и ответственности. Первые гвардейские полки появились 326 лет назад. Мужество воинов-гвардейцев отметил в своем поздравлении президент Владимир Путин. В ходе спецоперации почетное звание присвоено десяткам подразделений. И еще назову курсы валют. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: Ари, договори, пожалуйста.
1: Вы что, мне
2: не, а что, скажи, давай вместе разговариваем. Может, мы надо. Вместе посмеемся, как говорили там учителя на уроках всегда. Так вот, ребят, если отложить в сторону этот междусобойчик, давайте то, что у нас для всех. Фейк-контроль. Игра, в которой можно получить сертификат до 5000 рублей в Marketplace и выбрать себе классный подарок.
1: Мы же не о них как раз сейчас говорили все это время. Нет, конечно же. А, друзья, звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Реклама.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Ну что, давайте разбираться, где правда, а где фейк или миф, как там мы называем это. Марина из Анапы будет сегодня отличать реальность от нереальности. Здравствуйте, Марин.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Смотрите.
2: Ретро-ФМ, добрый день, слушатели.
1: Здравствуйте, вы очень вежливо вошли в эфир. Мы это ценим и хотим, знаете, спросить, как ваша осень началась? Ну вот, связано это как-то с учебой, с работой? Или, может, вы до сих пор в отпуске, счастливый человек?
2: Конечно, до сих пор в отпуске. Здесь еще пока осень не начиналась. Сейчас будут многие меня ругать и завидовать. Здесь супер, море 26, температура воздуха 30, не облачко.
1: Вы умеете цифрами причинять боль.
3: Да.
1: Марина, спасибо.
3: Я нанесу удар 30 градусами. Выбирай оружие.
1: Да.
3: А я уже сражен.
1: Это было ниже пояса, да. Запрещеночка. Марина, выбирайте тему, пожалуйста. Школа, радуга или диеты?
2: Диеты.
1: Хорошо, но перед тем, как мы перейдем к фактам или не очень, напоминаю, два правильных ответа – это сертификат на 3000 рублей, три правильных ответа – 5000 рублей в маркетплейс. Погнали!
3: Ну что ж, первый факт или фейк о диетах. Диета под названием «Спящая красавица» подразумевает систему «Дольше спишь, меньше ешь». Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это... Это правда, и это великолепная диета. Почему я ей не пользуюсь и не знала? Да. Иногда, кстати, девушки даже применяли там какие-то снотворные, что очень плохо, чтобы спать дни напролет. Не-не-не-не, у нас давайте лучше мы там туфельку будем кидать какую-то Золушкину и спать подольше. Ой. А больше ничего
1: такого. Ты что такая стройная? До часу спала, что ли, в субботу, да?
3: Да, было такое.
1: Так, прием пищи после 18 больше других ведет к ожирению. Правда или ложь?
2: Да, ведет, правда.
1: Ведет, правда. На себе проверяла. Да, ну, знаете, на самом деле, медики говорят, что это миф.
3: Это миф.
1: Поздний прием пищи может навредить вашему сну. То есть неспокойный сон, может быть. А так, на самом деле, все в калориях измеряется.
3: Как человек, который только что с чатиком советовался и съел огромный бутерброд, и такой, господи, все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, ну, чтобы было не так много калорий.
1: Что же это было, скажи? Колоражи. Третий факт или нет? Давай.
3: Третий. С целью похудения. Сахар нужно заменить на мед. Правда или нет?
2: Нет, неправда.
3: Вы молодец, это неправда, хотя я сделала именно так. Вот, короче, это можно сделать, но это не поможет на самом деле, потому что калорийность у них почти одинаковая, но есть и плюсики. В медике больше витаминов и микроэлементов, что тоже нам очень хорошо.
1: Угу. 2 из 3, это сертификат на 3000 рублей. Марина, поздравляем!
2: Спасибо вам большое.
3: Да?
2: Всем огромный привет, с праздником, правда, уже прошедшим, но тем не менее.
3: Спасибо, а у нас еще завтра наступающий.
1: Так, слушаем. Вы что-то не договорили?
2: Всем 5, побольше и подольше солнечных дней. Всего-всего самого наилучшего.
3: Спасибо большое.
1: Марина, вам спасибо за вот это солнышко, которое взяли и принесли в немножко пасмурную такую нашу, как минимум, Москву. Классного вам отпуска, Анапе привет. И давайте немного потанцуем. Village People уже готовы.
0: Фейк-контроль.

0: даже не видите, а мы сейчас танцуем, понимаете, по привычке. У нас сначала ручки такие наверх, буква Y, потом они вот так над головой в сердечко, это M, потом вот так вот, я сейчас все это показываю, если что, потом такой домичек, это C, и потом такой, оп, вот домик закрылся над головой, это A. Именно так мы танцевали на круизере Трэй-ПМ.
1: Да-да, и обязательно повторим, я думаю, в следующем году. Ну да ладно, всему свое время. А сейчас, знаете что, мы напомним, что журналы обсуждаем. Да, те, кто какие коллекционировал, у кого какие постеры сохранились, какие, может быть, рубрики интересные встречали или встречаете по-прежнему, раз уж Рита сказала про круиз Трэй-ПМ. Вот недавно, да, в Антенне была целая статья с фотографиями наших победителей, слушателей, счастливых, как все происходило. Можно тоже купить, почитать.
0: Да, друзья, пишите нам о журналах, обо всех историях, которые с ними связаны, а мы с удовольствием очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня мы все утро листаем любимый журнальчик и вспоминаем, кто что коллекционировал, у кого какая подписка была. Вот я, например, рассказывал про журнал «Мой футбол». Да, если не ошибаюсь, вот каждую среду, да, новый выпуск, новый постер, новые истории, новое интервью. Вот это было круто. Рита рассказывала про Cool Girl, да?
2: Oh, yeah.
1: Да, ну давай почитаем, что там люди пишут, что они выписывали.
2: А еще в салонах красоты раньше всегда можно было почитать журнальчики «Эль», «Космополитен» и так далее. Можно было стырить оттуда пробники, почитать гороскоп. А еще, вот дальше мне больше всего нравится, всякие этюды психологов, коучев и так далее. О твоих таких неправильных отношениях эти коучи, вы говорили нам. Просто давайте пробники и все. А дальше нам ваши советы вообще не нужны.
1: Так, Наташа интересной историей делится. Привет, Саша. Рита, у меня в детстве не было обложек, как сейчас. Мы дома делали их из журнала «Огонек». Обложки были красивые, глянцевые. Помню, на одну из них был Леонид Брежнев. Мне в школе все завидовали, а я так расстроилась, когда она порвалась. Господи, порвали Брежнева. Ну вот.
2: Я сейчас еще хуже. Я сейчас читала в этот момент другое сообщение, и у меня все сплелось, и ты сейчас поймешь, чего вообще в моей голове было. Ты говоришь Брежнев, а я читаю от Ольги, а я выписываю журнал «Мастерица», и там печатают схемы вышивок, или как делать из подручных материалов поделку. И я такая, стоп, сейчас кто-то вышивает Брежнева. Что происходит? Вот так вот, понимаешь? Да.
1: Сергей перечислил. Молоток, круто, кул, браво. Да, ну я 3 из 4 знаю, вот, встречал.
2: И я, знаешь, что предлагаю зафиналить все это Таиром, сообщением Таира. Мужики, кому интересна история российского и советского футбола, подписывайтесь на мой канал. Зачем вам эти журналы? У меня есть канал. Друзья, заходите во все наши соцсети, там вы как раз можете увидеть и канал Таира, и вообще продолжить общение, потому что все это работает круглые сутки. Ну а мы завтра вернемся и продолжим здесь с вами в прямом эфире обсуждать новости, темы, еще очень много интересного.
1: Пока-пока.
2: До завтра.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 11 часов, среда, 2 сентября, продолжается. Ну, для того, чтобы она продолжалась еще лучше, нам надо обязательно послушать новости от Дмитрия Королева. Он уже здесь. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В стране началась всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Служба рекомендует региональным властям обеспечить прививки не менее 60% населения. Среди групп риска не менее 75%. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. Уровень защиты нефтеперерабатывающих заводов в России вышел на новый уровень. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он признал, что первые удары украинских боевиков по НПЗ действительно нанесли им ущерб, однако они мотивировали компании повысить обороноспособность. Российский лидер добавил, что работа над восстановлением пораженных НПЗ почти завершена. Осталось отремонтировать 10% заводов. Венгрия в очередной раз затормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз. Как передает АС, Будапешт не одобрил открытие второго и третьего переговорных кластеров. Венгрия сослалась на то, что Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров. Для открытия каждого этапа контактов нужна единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. В России стала нормой рождения первого ребенка в 30 лет. Об этом РИА Новости заявили в Союзе педиатров. Там пояснили, что раньше оптимальным возрастом для рождения первенца считались 20-25 лет, но сейчас эти рамки сдвинулись. Чиновники связывают это с более ответственным планированием беременности и вниманием женщин к своему здоровью. Второй день Восточного экономического форума во Владивостоке стартовал с традиционного легкоатлетического забега «Бориси, побеждай». Мероприятие прошло на территории Приморского океанариума на острове Русском, где около 1000 участников преодолели дистанцию в 5 километров. Организаторы подготовили линейный маршрут, а после финиша всех участников ждали почетные грамоты и памятные подарки. И в завершении выпуска о валюте на эту среду: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Пока все. А далее встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Друзья, сейчас вот задумался, а бывает ли что-то млечным в принципе, в природе, ну, кроме пути? Ну что, например? Ну, давайте пофантазируем. Млечный вечер? Нет. Млечное настроение? Да ну, как-то не хочется такого настроения. Млечная погода? Не знаю. Млечная бывшая, может быть? Или бывший, там, нужно подчеркнуть? Не бывает такого. Ну, не бывает. Слово «млечный» такое прилагательное, приспособленное исключительно для высоких целей. Того, что там, далеко где-то на небе, красивое. Чтобы мы за этим наблюдали и радовались. Ну и песни, конечно, про это сочиняли или слушали. Кстати, по поводу слушали. Песни не в прошедшем времени, употребляем этот глагол, а в будущем, потому что к нам приближается еще много всего хорошего музыкального, мелодичного. Лев Лещенко, в том числе Крис Ри, и много чего еще появится здесь, в эфире Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем отличной среды.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе «Bee Gees». Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный фильм.

0: Кавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс». Станиславского 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
2: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Deșteptarea 3FM, Terence Trent D'Arby, Delicate. 11:34, кстати, Терренс Трент Дарби был в юности чемпионом по боксу, между прочим. Занимался боксом в Орландо, у себя завоевал даже престижный титул «Золотые перчатки» среди легковесов. Но при этом, при всем при этом, подался в музыку и, более того, является мультиинструменталистом даже. В большинстве своих записей он не просто поет, но еще и сам полностью записывал все партии ударных, и баса, и гитары, и клавишных, и всего чего угодно. Вот как это сочетается, скажите мне, пожалуйста, вот человек может и музыкой сразить наповал, и может тоже еще и по-боксерски убедить. Видимо, если не сработает музыка. Да, музыка, на самом деле, самая убедительная штука на планете. Это доказано. Доказано в том числе и нашими эфирами здесь, на Ретро-ФМ. Очень скоро Виктор Салтыков и группа Форум Глория Гейнер. И много всего хорошего музыкального и мелодичного. В Москве уже 11:35.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены. Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное. Золотая семечка. 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: На Retro FM Sixpence, None the Richer, Kiss Me, или по-нашему «Поцелуй меня». Глянул сейчас результаты опросов о поцелуях. Выяснилось, большинство россиян все-таки любят целоваться. Нормально. Но не подавляющее, кстати, большинство. 52%, что немало, конечно, но тем не менее. Ну и также примерно половина не просто любят, а в принципе и практикуют поцелуи, как приветствие, в том числе, или выражение чувств к своим близким или родным, знакомым при встрече. Но вот действительно только к друзьям и близким. А что касается, например, коллег по работе, то здесь поцелуи только в 2% случаев происходят. Много это или мало, не знаю. Надо подумать, надо как-то пораскинуть, поразмыслить. Под музыку любые мысли, в том числе и сегодня, в среду, у нас с вами будут происходить. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Retro FM. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM 70-е. 12+.

0: Полдень в столице. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в Бесланской школе номер 1. Вчера более 2000 жителей и гостей республики почтили память погибших. Во дворе школы зажгли 334 свечи. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Сегодня в течение всего дня открыт Международный культурно-патриотический центр «Беслан школа номер 1», где представлен второй этап экспозиции. В залах собраны истории детей, учителей, всех, кто оказался в школе во время теракта, а также тех, кто пришел на помощь. Особое место занимают вещи, документы и фотографии с сентября 2004 года. Специалисты воссоздали интерьеры помещений школы и установили мультимедийное оборудование. Добавлю, в 19 часов в память погибших вновь зажгутся свечи. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Исправные конструкции перенесут в спальные районы города на место изношенных или туда, где остановок не было. В администрации Владикавказа составлен реестр мест произрастания амброзии и борщевика. По этим данным ведется плановая работа по уничтожению вредоносных растений. В мэрии отметили, собственники участков обязаны самостоятельно косить свои территории. Разъяснительная работа в этом направлении уже проведена с руководителями ТСЖ и управляющих компаний. Чемпион Европы по самбо Аслан Джуев стал победителем спартакиады народов России. Соревнования прошли в Свердловской области. Золотую награду наш спортсмен завоевал в весовой категории свыше 98 килограммов. На турнире также отличились Лазарь Цкаев и Руслан Губозов. Самбисты завоевали бронзовые медали. Курс доллара на сегодня – 86 рублей 75 копеек. Курс евро – 100 рублей 60 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, ребятушки, девчатушки, тут информация из Института космических исследований РАН. Как-то не странно про погоду на 2 сентября, но не про обычную погоду, а про космическую. Так вот, сегодня она спокойная, а вспышечная активность незначительная. Конец цитаты. Вот какое интересное слово «вспышечная». Ну, как-то прям бы по-питерски звучит. Что-то в нем такое теплое. И мягкое, и вкусное. А вообще, все нормально там на Солнце, говорят нам ученые. Какая-то активность есть, но она как будто бы где-то там на противоположной стороне от нас. Так что, если и полетят какие-то частицы дополнительные, то не в нашу сторону. Прекрасно. Нас это вполне устраивает. В общем, как там ученые говорят, звезда спит. Не будем ей мешать. В отличие от нас, друзья, бодрствующих, в самой середине рабочей недели музыка по-прежнему наша. Все. Очень скоро Крис Ри, Бонни Тайлер и не только. Прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX.

0: джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: суперхит 86 года от Криса Ри, знаменитая «On the Beach». Спустя много лет после выхода песни Ри как-то признавался, что это такое меланхоличное воспоминание о юности, бедности, надежде на то, что все когда-нибудь станет обязательно хорошо. Кстати, я рассказывал уже про Криса Ри в программе «Ю» на Retro FM в одну из суббот, как мы привыкли встречаться по субботам в час дня. Так вот, послушать это можно в подкастах, естественно, как и многие другие выпуски программы «Ю». Там про разных знаменитых артистов. Но, кстати говоря, на этой неделе будет очередная история, свежая, в эту субботу, еще раз, 13 часов здесь на Retro FM. Обязательно заходите, обязательно присоединяйтесь. Замечательная группа Bee Gees. Вот о ней будет рассказ. Еще раз, давайте сверим, чтобы не перепутать, чтобы точно не пропустить. 13 часов по Москве, программа «Ю» на Retro FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ты пришел, You Came, это Kim Wilde. Песня, кстати говоря, была написана певицей в соавторстве со своим братом под впечатлением от рождения своего первого племянника Марти, сына как раз-таки того самого брата и соавтора Рики Уайлда. Поэтому здесь весь заложенный смысл исключительно теплый, светлый. Но, с другой стороны, я думаю, а как может еще быть в песне, которая звучит здесь в эфире Retro FM? Теплые, светлые, яркие, позитивные. Это только маленькая часть. Вот такусенькая маленькая часть характеристик положительных той музыки, которую мы любим, просто обожаем. 12 часов и 49 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Среда у нас с вами продолжается.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом

0: Приятнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11.08.2015.

0: Важная информация в Москве. 13:00. А сейчас информация еще важнее, но о ней уже расскажет Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Российские власти готовы реагировать на угрозы российской авиации. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, Росавиация постоянно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны. Также власти продолжают усиливать требования к безопасности полетов и аэропортов. Так Никитин отреагировал на заявление украинских властей о возможности закрыть воздушное пространство России. Но ранее президент Владимир Путин назвал эти угрозы заявкой на гостерроризм. Стоимость техосмотра в России в российских регионах вырастет с января нового года. Власти субъектов приступили к публикации нормативных актов, определяющих новые тарифы. Как пишет Коммерсант, ключевым фактором при расчете новых цен выступает методика, утвержденная Федеральной антимонопольной службой. Этот документ дает возможность для операторов пунктов техосмотра влиять на формирование стоимости услуги. Уроки должны начинаться не раньше 8 утра и заканчиваться не позднее 7 вечера. В Минпросвещении обозначили продолжительность школьного дня. При этом в ведомстве уточнили, что каждое образовательное учреждение устанавливает режим самостоятельно. Между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв не менее 30 минут. Для доп. Образования установлены отдельные временные ограничения. «Будь со страной» — в России запустили просветительский проект. Предназначен он для тех, кто впервые будет голосовать на выборах. Цель — сделать это событие в жизни молодых людей ярким и запоминающимся. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Она отметила, в этом году впервые проголосовать на выборах сможет рекордное количество молодых россиян. Около 1 600 000 избирателей потенциально смогут впервые прийти на участки для голосования. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, житель Южной Каролины собрал 2000 пар носков. Необычное увлечение ударило Паркера началось с обычного подарка в виде носков ко дню отца. Позже родственники стали дарить ему новые носки на дни рождения, годовщины и другие праздники, и коллекция постепенно разрослась до внушительных размеров. Кстати, сейчас официальный рекорд принадлежит жителю Филадельфии. В прошлом году у него подтвердили коллекцию из 1531 уникальной пары носков. И о валюте. Доллар в эту среду 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, значит, так ей и надо. Вот пусть и идет дальше тогда. Куда шла? Понятно, человек тут со всей душой. Букет через луга, через поля. Ой, друзья. Так, что-то я разгорячился. У нас же вчера тоже был круговорот букетов. 1 сентября, в День знаний. Кстати, по данным опроса, родители готовы были в среднем потратить от 1 до 3 тысяч рублей на букет для учителей. Понятно, что есть и те, которые меньше тратили. А есть еще 1%, которые вообще готовы были раскошелиться на букетик стоимостью более 10 тысяч рублей. Ну, а если говорить о том, надо или не надо вообще дарить цветы учителям, то здесь большинство считают по-прежнему хорошей и важной традицией. И только 7% с этим не согласны. Ну, ладно. Назовем вот эти 7% прагматиками. А может, они как-то по-другому выражают свои чувства к учителям. Варианты-то они всегда есть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Мы здесь на Ретро-ФМ выражаем свои чувства взаимные, очень на это надеюсь, с помощью музыки. Очень скоро Руби Уильямс, Сиси Кэтч и много чего еще. В Москве уже 13 часов и 19 минут.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: На Retro FM Bad Boys Blue, A World Without You. Друзья, очень важное хотел сообщение рассказать вам кое-что. Дело в том, что вернулись, наконец-то это случилось, Саш Светлов и Рит Субботинова. Представляете, теперь снова с понедельника по пятницу. Как здрасте. Вот каждое буднее утро с 7 до 11, а это значит и игры новые, и крутые призы, и тем для обсуждения тоже, и шутки. Ну, естественно, музыка любимая. Утреннее шоу «Первая смена» на Retro FM. Не проспите, не пропустите. Так, кого не надо пропускать дальше? Ну, в хорошем смысле, Рома Жуков, Смоки из ближайшего будут рядом с нами. Здесь это та самая любимая музыка на Retro FM.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: конечно, Beautiful. Какая она еще может быть? Это самая life наша, неповторимая. Тут без вариантов. Вообще прекрасная, лучшая. Очень, кстати говоря, рад жить тут, рядом с вами, в том числе в прямом эфире Retro FM. Надеюсь, у нас это взаимно, поэтому с удовольствием буду возвращаться. С удовольствием. Хорошо сказал. Ну, по пятничному как будто уже. Но среда, она, сами понимаете, маленькая пятница, поэтому немного можно и вот так. В общем, да, завтра обязательно вернусь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, музыку я вам оставлю. Ладно, у нас ее много. Не закончится никогда. Пока.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ

0: ближайший час мы проведем, друзья, не просто в отличном настроении, но еще и счастливыми. Фили Чита на Ретро FM в Москве 2 часа дня.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в Бесланской школе номер 1. Вчера более 2000 жителей и гостей республики почтили память погибших. Во дворе школы зажгли 334 свечи. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Сегодня в течение всего дня открыт Международный культурно-патриотический центр «Беслан школа номер 1», где представлен второй этап экспозиции. В залах собраны истории детей, учителей, всех, кто оказался в школе во время теракта, а также тех, кто пришел на помощь. Особое место занимают вещи, документы и фотографии с сентября 2004 года. Специалисты воссоздали интерьеры помещений школы и установили мультимедийное оборудование. Добавлю, в 19 часов в память погибших вновь зажгутся свечи. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Исправные конструкции перенесут в спальные районы города на место изношенных или туда, где остановок не было. В администрации Владикавказа составлен реестр мест произрастания амброзии и борщевика. По этим данным ведется плановая работа по уничтожению вредоносных растений. В мэрии отметили, собственники участков обязаны самостоятельно косить свои территории. Разъяснительная работа в этом направлении уже проведена с руководителями ТСЖ и управляющих компаний. Чемпион Европы по самбо Аслан Джуев стал победителем спартакиады народов России. Соревнования прошли в Свердловской области. Золотую награду наш спортсмен завоевал в весовой категории свыше 98 килограммов. На турнире также отличились Лазарь Цкаев и Руслан Губозов. Самбисты завоевали бронзовые медали. Курс доллара на сегодня – 86 рублей 75 копеек. Курс евро – 100 рублей 60 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Марина из Троицка. Да, мы начинаем, друзья. Марина из Троицка передает привет своим девчонкам Оксане и Кате. Люблю свой коллектив, признается Марина. Комплексный центр социального обслуживания населения Троицкого муниципального округа Челябинской области. Девчонки, вы лучшие. Андрей им передает привет Валентине Герт, а Владимир Владимирович поздравляет Григория Упорова из компании Мосгоргеотрест. Извините. Да, так вот звучит эта компания. С юбилеем. Желает здоровья, счастья, любви.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Андрей Инза из Малинового края. Звучит так, как Ильяновская область передает привет своему другу Александру Тарасову. Мам Таня поздравляет своего сыночка Максима с 26-летием. Желает успехов, удачи в жизни, любви, мира. Люблю тебя, пишет мам Таня. Муж Роман передает привет Наташке Сосновой. Ну, а Анатолий из Тюмени поздравляет своего сына Артема с началом учебного года.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Вася передает привет своим любимым сынуле и первокласснику Елисею Майорову, маме Екатерине. Надя передает привет Маришке Чернышовой. Взбодрись, моя дорогая, пишет Надя. Еще солнце высоко. Привет из Балакова. Тетя Замира из Улан-Удэ целует и крепко обнимает своих племянниц Милану и Эмилию. Милане успехов в учебе, отличных оценок. Она пошла в первый класс в городе Кяхта. Ну и, наконец, Люба и Ирина передают привет Саше и Валюшке из Крыма.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе «Bee Gees». Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: мама Лариса поздравляет с юбилеем, с 25-летием Давида. Желает ему всего самого хорошего. Жду очень встречи. Данечка, директор, ничего себе подписи, передает привет своей любимой Танечке из Череповца. Знаю, я тебя очень сильно люблю. Вся семья Кудриных от всего сердца поздравляет дорогую, любимую, заботливую мамочку и бабушку Раису Арсентьевну с прекрасным 70-летним юбилеем. Мамуля, спасибо тебе за твою бесконечную мудрость, материнское тепло, нежные руки и уют, которые ты даришь нам всю жизнь. Желаем крепкого-крепкого здоровья, душевного спокойствия, отличного настроения, долгих лет счастливой жизни. Муж Анатолий с юбилеем поздравляет любимую, дорогую жену Наталью. Желает, чтобы сбывались все мечты, чтобы всегда чувствовала себя самой любимой, самой нужной. И пусть впереди будет еще много ярких, счастливых дней. А я, пишет Анатолий, сделаю все, чтобы ты улыбалась.
1: Телефон в Москве 495-2324-883.

0: Я передаю привет своим коллегам из отдела складского учета Дмитровского металлоцентра, особенно Ольге Васильевне Приловской. Желаю всем хорошего настроения и легкого рабочего дня под Ретро-ФМ. Сергей Викторович Большаков передает привет коллегам компании Ситем. Они все профессионалы в своей профессии. Очень горжусь, что работаю в таком замечательном коллективе. Татьяна из Москвы поздравляет своего сына Тимофея с началом учебного года. Желает ему учиться на отлично. Горжусь тобой. Ну и всем родителям терпения. Это правда. Мама Алена и папа Артем передают огромный привет Никите Шелуха, своему сыну. Он кадет, уже получил звание старший матрос. Вот, в общем, держись, сынок, отпуск не за горами.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Юля из Москвы поздравляет замечательную маму своей подруги, дорогую Валентину Дмитриевну, с днем рождения. Желает сияющих глаз, улыбки на лице и много-много тепла в душе. Пусть здоровье не подводит, близкие только радуют, а жизнь будет легкой, яркой и счастливой. Спасибо за доброту и прекрасную дочку, мою прекрасную подругу Оксану, пишет Юля. Отличного настроения сегодня и всегда. Коллектив хоккейного комплекса «Спартак» поздравляет любимого предпринимателя, прекрасного тренера Вячеслава Патажевича. Вот не написали, к сожалению, с чем поздравляют. Может быть, с победой любимой команды «Спартак». А может быть, все-таки с днем рождения. Но, тем не менее, поздравляет, желает ему всего самого прекрасного, чтобы всегда оставался нашей звездочкой, пишет коллектив хоккейного комплекса. Ну, а Данил Жомов из Петрозаводска поздравляет своего брата Федора из Питера с тем, что он вчера пошел в первый класс. В первый раз, естественно. Желает, чтобы он учился на одни пятерки, достигал новых знаний и всего самого позитивного на весь учебный год.

0: Армия Флауэрс, Felicity на Ретро-ФМ. Муж Василий передает привет своей любимой жене Насте Ковчук из города Скидель. Надеюсь, правильно произнес. Очень тебя люблю, пишет Василий, скучаю. Родные поздравляют дорогого Диму Солдатова из Смоленска с днем рождения. Желают крепкого здоровья и счастья, успехов в учебе. Семья Нигматулиных поздравляет Марьям Эркиновну Нигматулину Магдееву из Зеленодольска, Республика Татарстан, с днем рождения. Желает безграничного счастья, крепкого здоровья, исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками, приятными сюрпризами. Пусть удача сопутствует во всех начинаниях, а жизнь дарит яркие и незабываемые моменты. Ну и, наконец, Юля передает привет Оксане Насоновой из Воронежа.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включи.

Виктор Салтыков завершает сегодняшнюю филичку на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Евгений передает привет из Воскресенска для Маши из Коломны. Пусть у тебя все будет хорошо, береги себя. Папа, мама, старший брат Ренат, его жена Аделия и их дочь Алия передает привет с берегов реки Волга. Город Ульяновск поздравляет любимую дочку Аделю с первыми днями в работе педагогом иностранных языков. Дочь, ты самая лучшая и красивая девушка на свете. Успехов на новом поприще. Наталья из Саратова поздравляет Романа Гришина с днем рождения. Желает ему здоровья, счастья, процветания, благополучия, любви, чтобы исполнялись все мечты. Сергей из Москвы поздравляет свою маму Светлану с прошедшим днем рождения. Желает здоровья, удачи во всех делах. Ну и друзья из Рублева поздравляют Пушкаревых Сергея и Олю с днем рождения, сына Тимофея. Пусть в его жизни все сложится так, как он задумал. Всей семье крепкого здоровья и гармонии во всем. Ну что, друзья, на этом будем завершать фильчту на сегодня. А уже завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы и поздравления.

0: Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума. Как передает российская газета, ранее Минфин совместно с Центробанком и Росфинмониторингом рассматривали различные меры по обелению экономики. В числе предложений было возможное ограничение для физических лиц на внесение наличных на собственные счета через банкоматы. Однако Моисеев заверил, таких планов нет. Летние плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздние сроки. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это сделано для обеспечения максимального выпуска топлива и его поставок на внутренний рынок. Он также отметил, что работа по обеспечению безопасности НПЗ в России за последние месяцы была усилена с учетом участившихся атак. Китайский язык необходимо ввести во всех российских школах. Его следует сделать обязательным, начиная с 5 класса. С предложением выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Пашен. По его словам, сейчас китайские в школах изучают чуть более 47 тысяч учеников. И это на фоне стратегического уровня российско-китайского сотрудничества «Капля в море». Между тем, ранее в Минпросвещении заявили, что изучение второго иностранного языка на обязательной основе не предусмотрено. Росавиация работает над вопросом возобновления авиасообщения с Алжиром. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава агентства Дмитрий Ядров. Ранее была одобрена заявка алжирской авиакомпании на выполнение 3 рейсов в неделю между странами. Однако полеты пока не начались. В качестве предполагаемой даты теперь называют 2 октября. И как отмечал посол России в Алжире Алексей Саламатин, туристический поток между странами стабильно увеличивается. Уход от домашней кухни. Россияне в этом году относительно прошлого стали заказывать фастфуд на 60% чаще. Лидерами по количеству заказов на пользователя остается пицца, курица в панировке, бургеры и блины. Тем временем эксперты бьют тревогу. В России увеличивается количество людей, страдающих от ожирения. Наша страна вошла в топ-10 по этому показателю. Академики считают, что граждане стали меньше двигаться и больше есть. И о валюте на эту среду. Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Я вам так доложу, друзья. Утреннее рандеву на работе, да еще, например, в общественном транспорте в час пик, это не менее увлекательное занятие, чем ночное рандеву. Как минимум шанс от скуки тоже. Да, это Крис Кельми на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Стинг, Юрий Штунов и Сиси Кетч на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: сердце замирает. Не только у Стинга, у меня тоже замирает, а все потому, что я уже знаю, о ком расскажет Юрий Гурьянов в эту субботу в программе «Ю», друзья. Сейчас вы тоже узнаете о группе Bee Gees. Он расскажет историю успеха братьев Гибс. Поставит, естественно, знакомые нам хиты и, уверен, будут какие-то музыкальные сюрпризы. В общем, не пропустите с часу до двух дня в эту субботу программа «Ю».
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье, счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00. Hello.

0: недавно понял, друзья, что если уборку проводить реже, то ее результаты будут очевиднее. Приятных вам открытий с любимой музыкой Retro FM. Кстати, для кого-то, может быть, будет открытием, что эту песню поет группа Blue System на Retro FM в 15:48. Меня зовут Антон Веселов, а уже совсем скоро, до конца часа, с нами Сабрина и группа «Синяя птица».
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.

0: В Москве 16.00 на Ретро FM. Впереди Хули Иглесиас с Долли Партон, Добрый Молодцы и Лейтбэк.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска мультибрендовый салон «Мебель на континент». В Беслане продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Завтра в 13 часов 5 минут начнется траурная церемония, во время которой в Северной Осетии будет объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище «Город ангелов» под звук метронома перечислят имена и фамилии погибших, после чего в небо выпустят 334 белых шара по числу погибших. Завтра во Владикавказе более 100 светодиодных экранов будут транслировать ролик с рисунком 12-летней Азы Гумецовой, погибшей при захвате школы в Беслане. Изображение однокрылого ангела стало символом трагедии. Рисунок подписан словами «Пока вы помните, мы живы». Добавлю, акция проводится мэрией города с 2008 года. Почти 300 миллионов рублей направят на жилищные сертификаты в Северной Осетии в текущем году. Как сообщил глава Минстроя Марат Битанов, в списках на получение числятся около 900 человек. Наиболее востребована мера социальной поддержки среди молодых семей. Программа охватывает льготные категории граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью и участников боевых действий. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Исправные конструкции перенесут в спальные районы города на место изношенных или туда, где остановок не было. Комтранс Северная Сити усилил внутригородской маршрут в Ордоне. С началом учебного года и окончанием сезона отпусков ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим автобус малого класса заменен на автобус среднего класса. Перевозки осуществляет автоколонна 1210. Курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Второй секрет очень прост, друзья. Музыку нужно писать не длинную и очень ритмичную. Это Херби Ханкок на Ретро-ФМ в 16 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группа «Бананарама», Леонид Агутин и «Опус». Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ «Владикавказ». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: статистика штука объективная, друзья. Между прочим, 80% людей считают, что самое сложное в работе, какой бы она ни была, это просто вставать по утрам. Однако, если делать это с первой смены на Ретро-ФМ, все будет гораздо легче. Проверьте сами. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут новые игры, крутые подарки, тем для обсуждения, новости, шутки, конечно, любимая музыка. Не проспите, не пропустите. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: носили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек.

0: круг девушки надвиться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее. «Вокруг моего сердца» — так называется эта песня Сандры на Ретро-ФМ в 16.48 в столице. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами до скорого, до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Ну а до конца часа здесь группа Чили и Михаил Муромов.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Москве 17.00. Эдди Хантингтон и «Русский размер» готовы дать старт новому музыкальному часу на Ретро FM. Но сначала послушаем новости в студии Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Россия принимает меры для максимизации нефтедобычи, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума. Российские нефтяные компании предпринимают все необходимые меры для максимальной добычи нефти в текущих условиях, рассказал Александр Новак, отвечая на вопрос о возможном увеличении добычи на фоне высоких мировых цен и отказа от добровольных ограничений в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что компании действуют, исходя из текущей конъюнктуры рынка и стремятся обеспечить стабильные поставки. Центральная избирательная комиссия подведет общие результаты выборов в Госдуму не позднее 5 октября. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что Центр избирком установит результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва по федеральному округу не позднее, чем через 2 недели после дня голосования, то есть до 5 октября включительно. Голосование, напомню, пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Мошенники не смогут использовать запись голоса как биометрию, заявили в Центре биометрических технологий. Вредоносное приложение может получить доступ к данным на смартфоне, но доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным в системе. При проверке система определяет, что перед устройством находится живой человек, а не фотография или запись, а в чувствительных сценариях применяются дополнительные способы подтверждения. В ЦБТ рекомендуют не устанавливать неизвестные файлы и не вдавать приложениям лишние разрешения и проверять отправителя через другой канал связи. Российских лыжников допустили к международным стартам в нейтральном статусе. Допуск будет действовать с этого сезона, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Решение распространяется и на белорусов, однако они смогут участвовать только в индивидуальных турнирах после подписания декларации о нейтралитете. Дегтярев назвал это большим шагом вперед и выразил уверенность, что следующим этапом станет полноценное возвращение российских атлетов на международную арену. И ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка. Исследователи из Китая и Австралии разработали ткань на основе металлоорганического каркаса и наночастиц оксида цинка, которая отражает почти 88% солнечного излучения. Во время испытаний ткань оставалась на 4,5 градуса Цельсия холоднее белого хлопка. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 75 копеек. Евро 100 рублей и 60 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. Yeah!

0: Всем хорошего, здорового, полноценного ночного отдыха и приятных сновидений желает Retro FM и группа «Земляне». Кстати, один известный на Западе психолог недавно подсказал простой лайфхак, который поможет довольно быстро уснуть и избавиться от навязчивых мыслей. Надо выбрать любую категорию предметов, а затем начать вспоминать слова, которые туда входят. Но при этом они должны идти в алфавитном порядке, начиная с буквы «А». Взять, например, продукты. Это могут быть слова «арбуз», «баклажан», «ветчина», «грибы», ну и так далее. Впрочем, если вы благополучно дошли до яблок или ягод, видимо, заснуть вы так и не смогли. И вас ждет заход на второй круг. Ну а нас на Retro FM впереди ждут лучшие хиты Фрэнсиса Гойи и трио Рики Повери. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера. В Москве 17:20.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Retro FM.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Песня для тех, кто любит танцевать. Или по молодости частенько ходил на дискотеки. Помните, что с вами происходило, когда слышали знакомую, популярную, любимую мелодию? Сразу же бегом в центр танцпола. Вот то же самое происходит и с героиней этой песни. Она, наконец, нашла мелодию, которую искала уже давно. Мелодию, которая заставляет ее сердце биться, словно барабан. Так что все присоединяемся и двигаем телом в такт музыки. Диспинова, Ванди на Ретро-ФМ, а через 3 минутки нам споют Андрей Державин с группой «Сталкер» и Джо Дассен в столице 17:35. Вы слушаете Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону «Звездочка 1820». Кисловодск. Застройщик ООСЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот и закончилось лето. Время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно. За исключением, пожалуй, танцев под любимые зажигательные хиты. Взбодрились? Только что благодаря Итайпу. Кстати, именно с этой песенки, можно сказать, Итайп и начался. Его первый суперхит. 17:49, время московское. Возьмем небольшую паузу, буквально на пару минут. В конце этого часа еще послушаем Сабрину. И я «Здравствуй, песня». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама.

0: 12+.
1: N400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Юрий Антонов и Пати Райан ждут нас далее на Ретро FM со своими лучшими музыкальными хитами.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебель на Континент». В Беслане продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Завтра в 13:05 начнется траурная церемония, во время которой в Северной Осетии будет объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище «Город ангелов» под звук метронома перечислят имена и фамилии погибших, после чего в небо выпустят 334 белых шара по числу погибших. Завтра во Владикавказе более 100 светодиодных экранов будут транслировать ролик с рисунком 12-летней Азы Гумецовой, погибшей при захвате школы в Беслане. Изображение однокрылого ангела стало символом трагедии. Рисунок подписан словами: «Пока вы помните, мы живы». Добавлю, акция проводится мэрией города с 2008 года. Почти 300 миллионов рублей направят на жилищные сертификаты в Северной Осетии в текущем году. Как сообщил глава Минстроя Марат Битанов, в списках на получение числятся около 900 человек. Наиболее востребована мера социальной поддержки среди молодых семей. Программа охватывает льготные категории граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью и участников боевых действий. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Исправные конструкции перенесут в спальные районы города на место изношенных или туда, где остановок не было. Комтранс Северная Сити усилил внутригородской маршрут в Ордоне. С началом учебного года и окончанием сезона отпусков ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим автобус малого класса заменен на автобус среднего класса. Перевозки осуществляет автоколонна 1210. Курс доллара на сегодня – 86 рублей 75 копеек. Курс евро – 100 рублей 60 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: здоровья всем и духовного, и физического желает группа Modern Talking и Retro FM. Не забывайте, друзья, черника улучшает зрение, орехи – память, а деньги улучшают вообще все. Спросите Илона Маска, если он будет тратить каждый день по 1 миллиону долларов, его капитал, между прочим, не закончится даже через 2000 лет. Правда, никакого здоровья не хватит, чтобы столько прожить, но это уже другая история. Другие музыкальные истории нам расскажут на Retro FM Юрий Шатунов и Роксет уже через пару быстрых минут в Москве 18:20. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и желаю приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Что? Меня снизили.
6: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
7: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: восхитительно. Умопомрачительный вкус шоколадного мороженого пробился в эфир Ретро-ФМ благодаря этой песне «Пупо». Весьма актуально, если за вашим окном не по-осеннему тепло, может быть, даже жарко, и хочется немного освежиться. Освежить знания по истории популярной музыки нам поможет на Ретро-ФМ программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» в субботу с часу до двух дня.
1: Реклама.
2: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: ведь многие даже не заметили, как весело и бодро мы сегодня миновали экватор трудовой недели. Среда на календаре день равноудаленный и от прошедших выходных последних летних, и от тех, что уже показались на горизонте первых осенних. Не про этот ли день Антон Павлович Чехов написал: «Живется не скучно и не весело, а так себе». Ну, не знаю. Нам, надеюсь, весело всем под такую-то музыку. Саманта Фокс на Ретро ФМ, 18:49. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. Далее. Квартет Абба, Виктор Цой и группа Кино. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту!
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
11: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
13: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве 7 вечера. Уже готовимся подпевать группе «Руки вверх» и ФР Дэвиду в начале нового музыкального часа. Но сначала послушаем последние новости. Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минфин рассчитывает продать госпакет Шереметьево ближе к концу года. Продажа госпакета аэропорта может состояться ближе к концу года после получения отчетности за первое полугодие и проведения оценки актива. В начале августа президент Владимир Путин подписал указ об исключении аэропорта из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать госпакет в 30,43% с сохранением золотой акции. При отчуждении акции предусмотрены условия о сохранении основного вида деятельности, модернизации мощностей и запрете на отчуждение иностранным лицам. Минпромторги предложили распространить господдержку на продавцов Озон. Было заявлено, что меры господдержки, которые сейчас получают пострадавшие продавцы Wildberries, возможно распространить на продавцов других маркетплейсов. С 22 августа объекты Озон также пострадали от атак дронов. Правительство утвердило меры поддержки для бизнеса, чей ущерб превышает 5% годового дохода, включая отсрочку по налогам и страховым взносам и приостановку налоговых проверок. В Минпромторге считают, что эти меры эффективны и допустимы к распространению на селлеров других платформ. Большинство россиян готовы перейти на цифровой рубль. По данным опроса ВТБ, 62% жителей страны планируют начать пользоваться новой формой валюты уже этой осенью. Напомню, масштабное внедрение цифрового рубля стартовало с 1 сентября. Главный стимул для людей – это полная отмена комиссии за переводы. Кроме того, респонденты рассчитывают использовать новинку для оплаты госпошлин, налогов и штрафов. Интересно, что 2/3 опрошенных согласны получать в цифровых рублях даже зарплату, но взамен рассчитывают на бонусы от работодателей. Более чем в 2000 российских гостиниц теперь доступно заселение с помощью цифрового ID в приложении «Макс». Татарстан, Кубани и Подмосковье возглавили рейтинг регионов. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморские и Ставропольские края, Тверская и Новосибирская области. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 номеров обязаны предоставлять такую возможность. Сервис добровольный, доступен только совершеннолетним гражданам России. Интерес ательеров обусловлен стремлением повысить качество сервиса и привлечь гостей, для которых скорость заселения является важным фактором. И в Дании садовод во время работ наткнулся на клад весом 18,5 килограммов, который стал крупнейшим в стране. Клад, датируемый примерно 900-ми годами, насчитывает около 700 предметов. Серебряные слитки, браслеты, целые фрагментированные монеты, а также небольшой молот. Среди монет есть арабские и англосаксонские, что свидетельствует о тесных связях викингов с Европой и регионами на Востоке. На одном из слитков выгравированы руны, которые, вероятно, читаются как хуту и могут означать имя или клеймо владельца. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: свете.
1: Ну, раз есть ревность, есть и чувство, как минимум человек тебе не безразличен. Правда, психологи уже давно развенчали миф о том, что если ревнует, значит любит, хотя некоторые могут с этим и не согласиться, как герой этой песни, например. Женя Белоусов на Ретро-ФМ, далее у нас Игорь Николаев и Bad Boys Blue в Москве 19.20. Меня зовут Олег Орлов, добрейшего вечера.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук – 129 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед – вкуснятина.
9: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье, есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Всем милым дамам воздушный поцелуй от всех мужчин в лице Брайана Адамса, чей голос заверил вас все, что мы, мужчины, делаем ради своих любимых. Еще о приятном. Напомню, что утреннее шоу «Первая смена» вернулось в эфир «Ретро-ФМ» после летнего отпуска. Ваши любимые ведущие Саша Светлов и Рита Субботина вновь дарят вам отличное настроение и делают обычное буднее утро похожим на настоящий праздник с отличными новыми играми, классными подарками, искрометными шутками и самой любимой музыкой. И проспите уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Что? Меня снизили.
5: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
6: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Песня с ароматом ранней осени, когда еще тепло, но уже появилась та самая грусть по прошедшему лету. Вот такие мысли у некоторых из нас уже 2 сентября. 19:48, время московское, это группа No Mercy. А на финише этого часа нам на Retro FM еще споют Рикардо Фоли и коллектив под названием «Синяя птица». Меня зовут Олег Орлов. Доброго всем музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь.

0: 12+. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас. Остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.
4: Ретро

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 8 вечера в Москве. Юрий Антонов и Silent Circle откроют дорогу в новый музыкальный час на Retro FM через пару минут.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы гости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Беслане продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Завтра в 13:05 начнется траурная церемония, во время которой в Северной Осетии будет объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище «Город ангелов» под звук метронома перечислят имена и фамилии погибших, после чего в небо выпустят 334 белых шара по числу погибших. Завтра во Владикавказе более 100 светодиодных экранов будут транслировать ролик с рисунком 12-летней Азы Гумецовой, погибшей при захвате школы в Беслане. Изображение однокрылого ангела стало символом трагедии. Рисунок подписан словами: «Пока вы помните, мы живы». Добавлю, акция проводится мэрией города с 2008 года. Почти 300 миллионов рублей направят на жилищные сертификаты в Северной Осетии в текущем году. Как сообщил глава Минстроя Марат Битанов, в списках на получение числятся около 900 человек. Наиболее востребована мера социальной поддержки среди молодых семей. Программа охватывает льготные категории граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью и участников боевых действий. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Исправные конструкции перенесут в спальные районы города на место изношенных или туда, где остановок не было. Комтранс Северная Сити усилил внутригородской маршрут в Ордоне. С началом учебного года и окончанием сезона отпусков ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим автобус малого класса заменен на автобус среднего класса. Перевозки осуществляет автоколонна 1210. Курс доллара на сегодня – 86 рублей 75 копеек. Курс евро – 100 рублей 60 копеек. Это были новости на Retro-FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Крис Норман о ночных охотниках и охотницах на Ретро-ФМ. Совсем скоро наступит их время. В Москве уже 19 минут 9-го. Вообще в молодости очень круто не спать всю ночь. Сейчас же для многих очень круто спать всю ночь. А если еще ноги не болят и спину не ломит, то это вообще просто супер. Супер крутая музыка ждет нас впереди на Ретро-ФМ. Пол Маккартни, Дмитрий Маликов, Сиси Кейдж. Услышим их лучшие музыкальные хиты буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Классная песенка получилась у Пола Маккартни, однако же. Песня-шутка про миссис Вандербильт. А ведь она в мире никогда не только не считалась суперхитом, но даже служила объектом насмешек. Нигде не полюбили эту шутку гения с таким пылом, как у нас в стране в свое время. 20:34, время московское. Другие любимые нами хиты других любимых нами артистов прозвучат на Ретро-ФМ буквально через несколько минут. Послушаем Джо Кокера и Андрея Миронова.
1: Реклама.
2: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разрушу.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Недавно социологи выяснили у россиян, выспросили, их главные источники радости. Так вот, главной радостью у нас с вами это хобби и общение с близкими. А еще гражданам нашей страны приносят радость путешествия, покупки и, конечно же, развлечения. Время радоваться танцам, развлечению на следующие 3 часа. Без 12.09 в Москве через несколько минут в нашем эфире стартует вечеринка «Ретро-ФМ». С 21.00 до полуночи вас ждут танцевальные суперхиты. В уникальном миксе все самое зажигательное и танцевальное из последних десятилетий для вас готовит Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 18+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Вот и ответ на вопрос тех слушателей, которые удивлены столь ритмичной подборки хитов, которые еще и собраны в формате настоящего супермикса. Because the night, как поется в этом треке, потому что вечер наступил, а значит, пришло и время танцев. Ежедневно в нашем эфире с 21 до полуночи ваша любимая вечеринка Retro FM. Так что это вы удачно зашли, равно как и я. Руслан Романов с этого часа в эфире. До глубокой ночи буду рядом с вами. С большим удовольствием. Далее только лучшая дискотечная музыка. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

есть вот, кстати говоря, еще те, кто улетел, но обещал вернуться и регулярно возвращаются к нам сюда на вечеринку Ретро-ФМ. Отдельный привет по этому поводу завсегдатаям и ценителям уникального микса. Я, кстати говоря, в той же категории. Каждую ночь улетаю, каждый вечер возвращаюсь с огромным удовольствием и всех, соответственно, приглашаю. 21:35 почти что в Москве. Мы танцуем до полуночи.

0: Более того, скажу по секрету, временами устраиваю персональные вечеринки, где звучат треки только из репертуара этого коллектива. Ну, собственно говоря, их же мы регулярно имеем возможность услышать и в нашем супермиксе здесь, на вечеринке Retro.fm, вот прямо как сейчас. 21:49 в Москве. Всем пламенный привет.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro.fm. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro.fm.
2: Реклама.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

самое неразлучное трио. Веру, надежду и любовь. Все это может быть и не на поверхности, но так или иначе присутствует в знаменитой песне «Прекрасный Шер». Do you believe in life after love? В продолжении нашего уникального микса на вечеринке Retro FM. 22:20, время московское.

ночи. Команда Secret Service, которая дарит нам свой знаменитый хит, в том числе и здесь, на вечеринке Retro FM, на радость всем поклонникам лучшей танцевальной музыки. Приветствую вас, друзья. Мы движемся в ритме любимых композиций в сторону самой полуночи. Вечеринка Retro FM, ну, можно сказать, уже в самом разгаре. Всем еще раз здравствуйте.

0: возможность убедиться, но, в общем-то, и делаем это в ежевечернем режиме. Дни, которые превращаются в недели, месяцы и так далее, пролетают и правда молниеносно. И дабы этот процесс проистекал максимально приятно, предлагаем вам идти, ну или же мчаться вперед под лучшую музыку, что звучит на Retro FM. Вечеринка продолжается. Приветствую всех, кто присоединился и настроился на уникальный микс. 22:49 в Москве.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

18+. Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Бывало практически на всех свадьбах нашей страны великолепная Ирина Аллегрова, благодаря музыке которой ваши персональные праздники любви, конечно же, стали намного ярче. 23.20 столица. Это вечеринка Retro FM.

Кто-то характеризует это как космос, другие именуют не иначе, как научной фантастикой. Так или иначе, друзья, все это группа «Зодиак», причем начиная с названия, ну и далее включая весь свой вот такого рода репертуар. С удовольствием наслаждаемся композицией «Pacific», что можно перевести как «тихий, спокойный, мирный». 23:35, точное московское время, вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается для вас до самой полуночи.

Если вам не хочется расставаться с лучшей танцевальной музыкой и самыми неожиданными ремиксами, а может быть, вас интересует какой-то другой музыкальный поток или же познавательный подкаст, просто скачайте официальное приложение Retro FM, выберите то, что по душе, и наслаждайтесь вдоволь. Радио Хаб во всех магазинах приложений. Ну а вечеринка Retro FM тем временем практически завершена, друзья. Браво! Танцующим, как говорится, на ярус. Руслан Романов, не прощаюсь. Скоро всей страной мы календарь перевернем и снова...

0: Готовы ли мы были к такому повороту или нет, друзья, это уже не важно, но кострам рябин однозначно быть. Перевернут календарь каких-то 20 минут назад, и вуаля, 3 сентября снова с нами, а значит, тут как тут и песни Михаила Шуфутинского. Приветствую всех, кто встречает третий день осени в нашей компании. Круглосуточное вещание Ретро-ФМ продолжается. Скоро не менее любимые всеми нами Лев Лещенко и Дитер Болен с проектом Blue System через несколько минут в нашем эфире. Хорошего всем настроения, прекрасного времяпрепровождения и в целом отличного сентября.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

что не песня, то просто музыкальная сказка в репертуаре Джорджа Майкла. Без волшебства тут явно не обошлось, как можно было подумать. Однако, как известно, талант — это 1% везения и 99% труда. Думаю, что это касается и творчества, и вообще биографии великолепного исполнителя. 0:36 в Москве. Продолжается наш ночной эфир на Ретро-ФМ.

0: песни и мелодии для вашего настроения, а еще вдохновения и воодушевления. Да, почему бы и нет? На старте нового осеннего денечка. Всех, кто встретил с нами четверг, пламенно приветствую, друзья. В Москве 0:50 практически. Меня зовут Руслан Романов. Будем двигаться далее под любимые композиции. В ближайшее время в нашем эфире группа Bad Boys Blue и Олика уже через несколько минут.
1: Реклама.

музыкальный мотиватор, мощнейший для всех, кому соответствующее настроение и эмоции сегодня необходимы. Заряжайтесь с помощью любимых композиций, в частности, группа Queen такую возможность нам предоставляет. 1:20 в столице. Приветствую всех. Дальше Бонни Тайлер, группа «Мечтать».

вообще-то птица счастья, постоянный спутник Ретро FM, а значит, по логике всех наших слушателей. По такому поводу дополнительно от себя лично пожелаю всем удачи и успехов в этот четверг, который мы успешно встречаем под лучшую музыку на Ретро FM. И пусть наступившее сегодня будет лучше, чем прошедшее вчера.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица.

0: ночной мгле сияют огнями опустевшие улицы и магистрали. Красотой этой дано насладиться не всем, ведь бодрствующих в эти часы значительно меньше, так что будем считать, что нам повезло чуточку больше остальных. Ночь в столичном регионе темная, глубокая, но музыкальная, конечно же, при помощи Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, удаляюсь наслаждаться той самой ночной красотой и оставляю вас в компании с Ильей Глебовым. Встречайте его ровно в 2:00.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: категорически настроенный звукокер все говорит, я дальше не готов, скидываю с себя всяческие оковы. Скидываем с себя всяческие оковы, друзья, под музыку Ретро ФМ. Ну а что, собственно, оковы эти самые таскать за собой? 2:19 в столице. Set me free. Сабрина, Игорь Иванов и Глория Гейнер через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ох, это самая Саврина Салерна. Все говорит мое, все говорит твое. Прям вот так вот, без всяких этих ваших обиняков. 2.35 в столице, дальше на Радио ФМ, Майсу в Бейс, в адресе кассы. Рома Жуков через 3 минуты.

попробуйте не подпасть под эту самую прекрасную волну восторга Ace of Base и их Beautiful Life. То есть жизнь прекрасная, как она есть. 2.48 в столице. Жизнь прекрасная, как она есть. Под музыку Ретро FM. Рикардо Фолье, Андрей Миронов. Уже через 4 минуты.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.